destin. Te parler comme la première fois. Encore.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

6 часов утра. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. До конца рабочей недели в столичном регионе будет держаться июльская жара с температурой воздуха до плюс 32. И при этом сегодня-завтра обещают без осадков. Ориентировочно первые дожди пройдут в четверг, и в пятницу в регион войдет прохлада. Вместо плюс 30 пообещали градусов на 10 поменьше. Ну а по дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что дорожные работы причины крупных заторов сейчас на Ярославском шоссе за МКАД, на самой Московской кольцевой от Щелковского к Ярославскому, плюс к этому сложный трафик на стыке МКАД и Волгоградского из-за аварии на всех подъездах из области с востока.
2: В Москве 7 часов утра. С новостями поприветствуем.
1: Да, сегодня надо вообще, уважаемые коллеги, говорить, ты готов с новостями? Всегда готов, надо
2: отвечать. Салют!
1: Да. Доброе утро всем. Первый день двухдневного визита президента России в Китай сегодня. Глава нашего государства летит в Пекин, прилетит туда вечером. В итоге, давайте сразу на перспективу, что уже анонсируют. Будут заключены более 40 двусторонних соглашений. Это коснется торгово-экономического сотрудничества государств в целом. И отдельно еще выделяют вопрос нефтегазового сотрудничества. И очень любопытный момент. Вот еще какой. Россия и Китай готовят некий большой политический документ о новом мироустройстве. То есть примут некую концептуальную стратегию в виде совместной декларации России и Китай о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Конкретика вообще по всем этим договорам появится завтра с утра. Ну а пока в Кремле в целом интригуют. У России серьезные ожидания от предстоящего визита президента в Китай. Конец цитаты. Летние каникулы в этом учебном году, которые уже подходят к концу, увеличили сразу на 5 дней. Вот такое счастье появилось у школьников невыпускных классов, которые уйдут на отдых уже через неделю. То есть учебный год для них завершится 26 мая, это следующий вторник. И так решили сделать, потому что школы заранее готовят свои помещения под пункты проведения госэкзаменов. Проведение ЕГЭ стартует с июня. И вот между окончанием учебного процесса и началом самих экзаменов образуется несколько дней, которые используют для подготовки школ к проведению тестирований. В итоге у учеников невыпускных классов появляется дополнительный период отдыха, начиная с 27 мая и далее сразу во все лето. В МВД и Генпрокуратуре, опять же, на ближайшее лето, наверняка очень много дачников. Но когда они на службе, это все-таки сотрудники МВД и Генпрокуратуры. И именно их попросили заступиться за всех владельцев дач и огородов у нас в стране вот в каком плане. Изъять из продажи саженцы и семена растений, выдуманных искусственным интеллектом. Ну, то есть, кто бы мог подумать, что мошенники покусятся на святое, на рассаду. А они покусились. Сообщается, теперь просто внимание на слух, уважаемые радиослушатели, сообщается, что вот прямо сейчас, в преддверии дачного сезона, продавцы у нас по стране начали предлагать россиянам купить растения с неправдоподобными характеристиками. Ну, допустим, речь идет, например, о продаже тигровых груш, плоды которых напоминают якобы расцветку хищников, о малинно-клубничных деревьях, о красно-черных яблонях с мякотью плодов, которые будут цветом, как уголь, о радужной землянике, да, она будет такая, радужная, о синей малине, ну, конечно же, будет синяя, о несуществующих гибридах роз и прочих саженцев. Список огромный. В общем, под этим, вот скажем так, и мошенническими придумками садоводам вбагривают, уточняют эксперты, семена чуть ли не обычной травы и самые простые саженцы. И шутки шутками, но это мошенничество, причем массовое, поэтому в МВД и Генпрокуратуре всех попросили пресечь подобную торговлю в принципе. Ну, а те, кто, не дай бог, чудо-рассаду подобную уже купили, могут не ждать чудо-урожай. Хотя звучало интригующе.
2: Вот интересно, Денис, когда 20 лет назад ты начинал свою карьеру, 25, думал ли ты, что будешь рассказывать о рассаде?
1: О тигровых грушах.
2: Ну нет, это просто к земле уже тянет.
1: Абсолютно.
2: Да?
1: Рассада.
2: Да, да, да.
0: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио 7.
2: Про картошку забыли спросить. Ладно, с добрым утром всех. Здравствуйте. 19 мая на календаре. И сегодня вторник.

0: И сегодня очень важный день для всех нас. Ну, день нашего детства мы имеем в виду. Но если говорить про день сегодняшний, как всегда, в утре на Семи холмах очень много музыки, хороших игр и нашего с вами приятного общения.
1: 19 мая в Советском Союзе праздновался День пионерии. И сегодня мы решили вспомнить с вами, друзья, наши счастливые, ну, я надеюсь, ну, там могут быть, конечно, и варианты, наше счастливое пионерское детство. Что будем рассказывать? Рассказывать о том, как оно было. Возможно, получится поделиться с детьми, что-то новое узнать. Может, кто-то не был пионером и жалеет до сих пор, так ничего, мы во время эфира примем, ничего страшного, да. Ну и в целом заходите в соцсети, пишите, читайте, я думаю, вам понравится.

0: Мэтт Конебеги на радио 7 на 7 холмах, а это Света и те новости, которые мы могли пропустить этим утром, то, о чем уже начали шуметь в соцсети, а мы вроде бы проспали, а может пока еще и нет. 7.12 в Москве, слушаем.
1: Так, начнем с милого. В сети вирусится ролик, где уличная кошка ежедневно, понимаете, ежедневно приходит в магазин ради объятий. В общем, на видео видно, как Пушистик забегает в магазин и вечно обнимается с кассиром. При этом в этот магазин стали уже просто приходить люди, приходить туристы, чтобы снять это на видео, ну и всячески, ну всячески поулыбаться, как говорится. Ну, будем следить за развитием событий. Пушистиков мы любим, особенно таких вот милых и классных.
0: Дрессировщики молодцы. Представляешь, это же приток клиентов.
1: Конечно, ну кошка вроде уличная, никаких дрессировщиков.
0: Да,
1: да,
0: кассир спрашивает, пакет нужен?
1: Нет, на видео не спрашивают. В наши соцсети обязательно выложу, вы посмотрите, друзья. Интересное исследование вчера разлетелось по соцсетям. Оказывается, ученые люди установили, пара кружек кофе за 2 часа до близости удваивает длительность процесса. В общем, эксперимент, понимаете, люди экспериментировали. 1-2 чашки за 2 часа до, собственно, процесса, который вы употребляете на протяжении 3 недель, так мужчинам на самом деле обращение, вдвое увеличивают длительность. Все рады, счастливы, мужчины пошли за кофе.
0: То есть прям до 40 секунд, возможно? Хорошая новость. Так, дальше.
1: Ладно, давайте, правда, о хорошем. Тут у нас московский метрополитен скоро совсем будет праздновать свой день рождения, и таблички в московском метро вот сейчас выглядят просто потрясающе. Собрала несколько, попробую на слух все это описать. Ну, например, появилась надпись сверху названий, и в целом можно прочесть следующим образом. «Сегодня можно тортик, даже если вы спортивная». Так, пусть каждая новость будет добрынинская. По-моему, очень мило. С метро любой хмурый день превращается в Солнцево. Или, например, все будет хорошово.
0: Ну, прекрасно же, вообще
1: да
0: так креативно. Мосметро,
1: да.
0: Вы вообще молодцы. Вот это прям отличная
1: очень
0: была идея,
1: очень.
0: Инициатива. Можно оставить навсегда.
1: Да, согласна.
0: Не снимайте наклейки.
1: Так, есть еще одна инициатива. По крайней мере, один из ведущих журналов британских пишет, что новым Джеймсом Бондом может стать Том Фрэнсис. И общественность, конечно, так слегка удивилась, потому что киноролями мужчина неизвестен. Он известен своими театральными ролями. Неплохо поет, даже, наверное, хорошо. Но как будто бы общество опять разделилось надвое. Кто-то говорит, что да нет, ему совсем это все не подходит. Мужчина молодой.

0: Ой. Ну, как бы я бы тоже согласилась, что, наверное, это все-таки не будущий Джеймс Бонд, но время покажет.
1: Помните, критики, как все говорили, что из Дэниела Крейга Джеймс Бонд не получится, а в итоге...
0: Ну да, ну было, да, было согласна, такое, согласна.
1: Ладно, поживем, увидим, а там еще, глядишь, Джеймс Бонд и споет, как Света сказала, у мужчины есть хорошие вокальные данные. Но для нас пока поют Roxette, а потом гороскоп.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Roxette is spending my time. Ну, как мы сегодня будем с вами время проводить, что тут звезды обещают? Давайте послушаем.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. День принесет новость о человеке, с которым вы когда-то были близки. И эти известия вас порадуют. Овны ли вы и стрельцы, не постесняйтесь выразить свой восторг.
0: Знаки земли, вы сможете успешно договориться о том, что раньше всегда откладывалось на потом. Тельцы, девы и козероги, не забудьте задокументировать это

0: событие.
1: Знаком воздуха сегодня стоит избегать импульсивных решений по финансовым вопросам. Близнецы, Весы и Водолеи, лучше не торопиться и все тщательно проверить.
0: Знаки воды. День сложится так, что вы наконец-то выспитесь и почувствуете себя по-настоящему отдохнувшими.
1: Знаком воды.
0: Раки, скорпионы и рыбы. Помните, качественный отдых гарантирует новые успехи в будущем. И если вы сейчас не услышали этот гороскоп, значит, вы его проспали, и он сбылся.
2: Утро на семи холмах.

0: 7:28 в российской столице. И это самое доброе утро на Семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. В Москве и Подмосковье аномально жаркая погода будет держаться всю эту рабочую неделю. И температура воздуха будет превышать норму до 10 градусов. Все ближайшие дни на пике прогрева пообещали метеорологи +30, +32. По данным синоптиков, причина вот такой жары – перемещение раскаленного воздуха из Средней Азии. А далее в столичный регион начнет перемещаться еще воздух с акватории Черного и Каспийского морей. И это сделает погоду неустойчивой. Местами с кратковременными дождями и грозами. Но первые осадки, согласно прогнозам, пройдут в Москве и Подмосковье только в четверг-пятницу. Ну а сегодня-завтра жара за +30 и солнце. График движения ряда поездов в ярославском направлении поменяли сразу до 14 июня. Из-за ремонта путей у некоторых составов сократили количество остановок, также поменяли время отправления прибытия. Еще часть поездов между Москвой, Софрино, Монино, Сергиевым Посадом и Пушкино временно убрали из расписания вообще. Но все-таки для поддержания транспортной доступности на этом направлении для пассажиров назначили дополнительный состав на рейсах Монино-Москва, Сергиев-Посад-Москва и обратно. Пассажирам на ярославском направлении рекомендовали заранее ознакомиться с новым графиком работы электричек, который будет до середины июня. Сервисы кикшеринга могут возобновить скоро работу в Люберцах, Раменском и Котельниках после подписания соглашений с администрациями, которые запретили прокат электросамокатов на своих территориях. Как сообщили в Ассоциации операторов микромобильности, в Люберцах, допустим, соглашение уже на этапе подписания, после этого кикшеринг там работу возобновили. В Раменском то же самое. В Котельниках сейчас соглашение, предложенное городом, находится на изучении у операторов и планирует

0: они его подписать. В итоге в плане запрета электросамокатов есть лишь история с Лобней в области. И вот там действительно пока непонятно, как ситуация разрешится. Ну а теперь к ситуации на автодорогах на эту минуту. По данным сервиса Яндекс.Карты, дорожные работы на эту минуту — причины главных заторов на Ярославском шоссе за МКАД, на самой Московской кольцевой, на востоке и северо-западе по внешней стороне, на юге по внутренней, плюс к этому сложный трафик на стыке МКАДы Волгоградского, это из-за аварии, а также на проспекте Андропова у Третьего кольца. И еще главные заторы на всех подъездах из области с востока на Новый Риги, на Ленинградском. По московским новостям все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
1: Радио 7.

0: Вот под эту песню бы сейчас, да и позывные пионерской зорьки бы послушать, конечно. Radio Gaga на Радио 7. Но мы с вами говорим о том самом счастливом пионерском детстве.
1: Позвольте чуть статистики добавлю, ну и на всякий случай напомню вообще, что это было-то у нас. Итак, за все время существования Всесоюзной пионерской организации через ее ряды прошло более 200 миллионов советских граждан. Одномоментно, в периоды наибольшего расцвета, это примерно в 70-х годах, численность организации составляла более 20 миллионов человек. Ну, в общем, какие-то просто невероятные цифры, и сейчас, правда, остается только вспоминать. Но что и делаем, да?
0: Ну, ты ж была.
1: Ну, была, да. Недолго, правда, недолго, но была.
0: Но успели, ладно.
1: Да.
0: Но вот Виталий пишет, чуть-чуть не хватило, потому что 2 года успел побыть октябренком, и на этом закончилась эпоха СССР. Мы надеемся, что у вас была красивая пластиковая звездочка с фотографией Ленина, а не железный значок, потому что, ну, это был особый форс, знаете ли. Наталья пишет, мой год рождения был последним, кого принимали в пионеры, и я помню те волнения и гордость, когда мы нарядные и веселые в новеньких красных галстуках идем по улице. И ровно год я была пионером, и вдруг в один день учителя говорят, что галстуки уже носить не нужно, мы больше не пионеры. Честно говоря, был неприятный шок.
1: Так, Евгений пишет, доброго утра всем. Эх, пионерия, золотое время. Это и наглаживание галстука ежедневно. Очень любил этот процесс. А я, кстати, Жене ответила, что помню, как я первый свой галстук
0: сожгла.
1: Да, рыдала сутки рыдала, честное слово. А помните, его нужно было сначала намочить полностью и только потом, да, наглаживать. В общем, что еще Женя вспоминает? И зорница в пионерлагере, когда пробегал весь день с порванной резинкой на спортивках и смотрит строи песни, и романтичное веселое время, когда каждое утро у тебя растет чувство собственной значимости и важности, пока завязываешь галстук.
0: А еще вот это хорошо. Соревнование горн без мундштука продуть, это, знаете ли, тоже своего рода. Ну, ладно, больше приятных воспоминаний впереди, ваше пионерское детство. Рассказывайте автору лучшего комментария. Мы в финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок, ну а минут через 10 отправимся в путешествие во времени и в интернете.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Soul Asylum и Runaway Train на Радио 7 на Семи Холмах. Да, и 2016 остался вроде бы где-то далеко, но давайте туда ненадолго вернемся. И посмотрим, о чем писали в интернете, что обсуждали. И знаете ли, в этот день, 19 мая 2016 года, вышла новость о том, что крупнейшие российские банки начнут онлайн выдавать кредиты.
1: А.
0: Этого не было, представляете? То есть все
1: только
0: это началось 10 только
1: 10 лет назад.
0: То есть когда ты заходишь на сайт, нажимаешь кнопочку и говоришь, я хочу себе кредит. Все. И тогда были какие-то минимальные суммы, то есть до 15 тысяч рублей максимум, всего лишь на 3 месяца, и ставка была прям, ну, вменяемая, все было в порядке. Знали ли мы тогда,
1: что в 2026-м
0: будут и такие ставки, и такие суммы, и вы уже устанете отключать уведомления, которые будут там, вам одобрили 1 000 000 рублей под такой-то процент. А еще мы с вами будем заходить на госуслуги и ставить себе самозапреты на оформление. Вот знали ли мы? А тогда это казалось вообще великое благо. И правда, была такая услуга востребована, все пользовались, всем нравилось, это было очень интересно. Так, ну вот тоже исследование вышло в этот день. Тут надо как-то, знаете, ну,
1: помягче,
0: формулировки помягче, да.
1: Ну-ка.
0: В общем, после свадьбы, исследование так. Серьезное, 100 мужчин и 100 женщин опрашивали, но выборка есть. После свадьбы женщины начинают смотреть фильмы для взрослых в 5 раз чаще. А мужчины в 2 раза меньше.
1: Интересно, почему?
0: Потому что мужчина уже, ну, он в браке, у него все есть, зачем ему смотреть
1: детей? Так, погоди, а женщины тогда почему чаще смотрят?
0: Потому что, как сказали психологи, они раскрепощаются, и уже не так стыдно смотреть, как одно, а тут думают, так, ну что, с мужем посмотрела, теперь сама посмотрю, что там еще у нас бывает. Так, вот, может, вот такие шторки хочу себе в спальню.
1: Диван.
0: Диван такой хороший, вот это бы неплохо было попробовать. То есть, серьезно, ну правда, мужчины действительно в 2 раза снижают свои потребности в просмотре, а женщины, ну, повышают в 5.
1: Неожиданно, 5. Неожиданно, да.
0: Шикарное исследование, а самое главное, кто додумался до этого, да, то есть садятся ученые. Так, что мы еще не исследовали? Давайте вот это, набирайте 200 человек, проведем. Что будут исследовать сегодня, о чем было бы интересно рассказать через 10 лет, мы пока не знаем. Опять же, в 2036 и узнаем. А вот что послушаем через мгновение? Пожалуйста, Майли Сайрус и Flowers.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Сайрус, ее Flowers на радио 7 на 7 холмах. 7.51 точная столичная. И минут через 10-15 мы будем с вами играть в реверсивное движение. Друзья, вас ждут пригласительные в Государственный Кремлевский дворец на балет. Заходите на сайт radio7.ru и оставляйте свои заявки. Ждем всех и каждого. И с добрым утром.
1: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Ура, премия!
11: И мне пришла!
10: И мне!
12: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
11: О, да!
13: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Всем доброе утро. До конца рабочей недели в столичном регионе будет держаться июльская жара с температурой воздуха до плюс 32. И при этом сегодня-завтра обещают без осадков. Ориентировочно первые дожди пройдут в четверг, и в пятницу в регион войдет прохлада. Вместо плюс 30 пообещали градусов на 10 поменьше.
2: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
3: В Москве 8 часов утра. Прямо сейчас, как всегда в это время, новости в студии Денис Лизин. Приветствую.
1: Да, Дима, привет. Привет. Доброе утро всем. Центробанк подготовил ряд важных изменений в правила ОСАГО. Давайте будем в курсе, посмотрим, поизучаем. В частности, сообщается, у водителей будет скоро право на возврат части страховой премии при отказе от договора до начала его действия. Потому что сейчас премия не возвращается в принципе, даже если авто

0: полис еще в силу не вступил. АЦБ предлагает разрешить начать гражданам получать обратно уплаченную сумму только за вычетом минус 22%, потому что это будут расходы страховщиков. Ну и вторая еще новация. Она будет связана с Европротоколом. Сообщается, что из текста правил ОСАГО исключат вообще фиксированное указание на лимит выплаты в 200 тысяч рублей при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции в случае разногласий между водителями. Вместо этого оставят отсылку просто к закону об ОСАГО, по которому и будут устанавливать размер компенсации. Два крупных астероида пролетели мимо Земли. В последние сутки, один накануне вечером, второй прямо вот несколько часов назад. Ночью первый на расстоянии 230 тысяч километров, второй на расстоянии 91 тысяча. И вот тут, как сообщили в Институте космических исследований, интересны и важны сразу два момента. Эти оба астероида имеют диаметр под 20 метров, то есть это по размерам почти как легендарный Челябинский метеорит, упавший в феврале 2013 года и ставший крупнейшим из небесных тел, достигших наших планеты в этом веке. И еще, вот сейчас мимо нас пролетели астероиды, которые, вот тут, внимание, обнаружены были всего лишь несколько дней назад. То есть о них просто никто не был в курсе даже. И как отмечают по этому поводу астрономы, вот такие поздние открытия показывают, как все-таки до сих пор неожиданно могут появляться крупные небесные тела около Земли. Крупные. Нет. Даже очень крупные суммы получат ательеры Санкт-Петербурга с туристов, которые приедут к ним в первую неделю июня. Потому что это то самое время. Это время Международного экономического форума. Из года в год ведь все в том числе только и делают, что обсуждают, а насколько дорожают места размещения в Питере. Свежие цифры есть. Самый дешевый номер, дешевый, который эксперты на время ПМЭФ отыскали в Санкт-Петербурге, будет стоить 10 тысяч рублей за ночь при одноместном размещении.
1: Одноместном?
0: Одноместном. Ну, в целом, все равно, говорят, ничего удивительного, почти обычный для Питера ценник. А вот самый дорогой номер из всех доступных в петербургских отелях на время проведения Международного экономического форума обойдется в 900 тысяч рублей за ночь.
2: Надо ехать.
0: За эти деньги, сообщается, в номере постоялец один получит гостиную с декоративным камином, спальню с ортопедическим матрасом и завтрак со шведским столом. Три в одном. Забронировать проживание в самом дорогом гостиничном номере Питера за 900 тысяч в сутки можно лишь на те самые 4 дня со 2 по 6 июня, когда ПМФ и пройдет. Далее цены будут совсем другими. Но, как говорится, это Питер, детка. Добро пожаловать.
2: Ну, понятно, что пройдет еще несколько дней. Денис нам с вами будет рассказывать, что оладьи за 15 тысяч вот на экономическом форуме предлагается, правда?
0: Три штучки. И маленькая ложечка сметанки.
2: А, ты со знанием дела.
0: Еще тысячи за две.
2: Ты со знанием дела говоришь.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: С добрым утром всех-всех-всех. Здравствуйте. С 19 мая, День пионерии. Сегодня вот такой праздник. Но, несмотря на праздник, все та же супер праздничная программа музыкальная здесь и сейчас. Лучшая музыка, друзья. В этом часе также мы сыграем реверсивное движение. И свои заявки на игру оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Кликайте на конвертик, пишите. И с победителем...
1: Седьмым отправим, что заявку?
2: Да, мы... Когда он станет победителем, мы ему вручим очень приятный подарок. Билеты в Государственный Кремлевский дворец.
1: Ой, все очень хорошо звучит, как и прекрасно звучат ваши истории.
2: А пионеру
1: сегодня...
2: в Кремль попасть, это же за счастье.
1: Самое дело, конечно. Друзья, заходите в наши соцсети, все работает, все открывается. Мы готовы, собственно, к вашим рассказам. Сегодня действительно вспоминаем наше счастливое пионерское детство. Что было, куда ездили, как отдыхали в пионерских лагерях, как участвовали, я уж не знаю, в соревнованиях каких-то, может, спортивных, может, смотрах определенных.
2: Был вымпел.
1: Ну, опять же, зорница. Вот эти все истории мы с нетерпением ждем.

0: Рэмоне и Tonight на радио 7 на Семи Холмах. 8.08, точное столичное. Продолжается утро на Семи Холмах.
1: Счастливое пионерское детство! Слушайте, сколько потрясающих историй! Это что-то невероятное!
0: Но сначала просыпайтесь! Встаем, встаем, подъем, пионеры!
1: Мне картинка перед глазами. Знаешь, утро в пионерском лагере. Спать хочется, жутко! Но надо на линейку и на зарядку.
0: На зарядку, да,
1: да, да, да, да. Так, Глеб пишет. Было много чего, что запомнилось. И походы в лес, и проведение спартакиады. Конечно, сбор макулатуры. Помните ведь? Слушайте, таскали же в школу огромными просто.
0: А вот это вознаграждалось. Это
1: да,
0: все было
1: да, да.
0: Не просто так.
1: Перетягивали вот такой бечевкой, шнуровкой, да, определенной. И несли на себе. Кстати, первую свою книгу, вот пишет Глеб, лично свою, я приобрел именно за собранную макулатуру. А поездки летом в пионерские лагеря – это вообще отдельная история. Всего сразу и не упомнить, но было очень здорово.
0: Так, ВКонтакте вот хорошее сообщение. Ирина фотку прикрепила и пишет, это я в пятом классе, маленький Ленин. Она действительно похожа.
1: Серьезно?
0: Зайдите, посмотрите, там ВКонтакте.
1: Сейчас пишет, зайду.
0: Вся школа за мной бегала и кричала, что я Ленин. Ну, я их за это била.
1: Класс.
0: Теперь есть что вспомнить, и эта фотография мое поздравление с Днем Пионерии, всех с праздником.
1: А, девушка с ником Гудвилл в одной из наших тоже социальных сетей выложила тоже фотографию, где она в пионерском галстуке, в рубашке такой с коротким рукавом, в белой. Слушайте, я сегодня искала, наверное, не сегодня, вчера, часа два. Я всю квартиру перерыла, я так хотела найти. У меня есть пионерский галстук, хотела
0: есть.
1: Найти, но я не нашла. Каюсь. Ну ладно,
0: а я даже не подумал его взять с собой. Ну ладно, в следующий раз. Александр пишет, лучшее время, разные мероприятия, тимуровская работа, сбор макулатуры, металлолома.
1: О, да.
0: Я, пишет он, собирал вырезки из газеты, проводил политинформацию. Вот я, кстати, больше всего это не любил. И пишет, каждый год пионерские лагеря, соревнования, игры по вечерам, танцы. Но в одной из таких поездок вырезал на коленях корабль из коры дерева. И очень здорово порезал ногу и шрам до сих пор, вот просто на память.
1: Класс. Мне нравится.
0: А главное же родителям не покажешь, да, потому что страшно, скажут, что у тебя с руками? Ты корабль из дерева вырезать не мог, что ли, нормально?
1: Евгений пишет, самое шикарное в том времени было то, что пионерия нас дисциплинировала, объединяла. Мы чувствовали себя нужными в этом походе, да, вот, собственно, к светлому будущему. И никто не знал в то время,

0: что такое детский психолог. Нам его... Слушай, слушай дальше. Нам его успешно заменяли председатель совета дружины, отцовский ремень и дедов подзатыльник.
1: Ну, иногда пионер-вожатый, опять же, да. Да, это тоже было. В общем, друзья, вспоминаем то самое пионерское детство. Рассказывайте в наших соцсетях. Автору лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах» очень приятный подарок. И, как обещали, уже через 3 минуты разыграем билеты на балет в Государственный Кремлевский дворец в игре «Реверсивное движение». Заявки по-прежнему принимаем на сайте radio7.ru.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Шер, конечно, Шер. И, конечно, Белив на радио 7 на Семи холмах. Ну а мы верим в Алину, которая сейчас выиграет в реверсивном движении.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Из тех заявок, которые поступили на наш сайт Радио 7, заявка Алины оказалась 7-й. Мы, конечно, перезвонили. Игривая такая девушка. Алина, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро, любимые ведущие.
2: Класс. Чувствуете? Вот там улыбка просто на все лицо. Это прекрасно. Мы спросили у Алины уже за эфиром, была ли Алина пионером. Вы не были, да? Не успели?
3: Нет, я не успела, но я успела в своем детстве поездить в лагеря детские.
0: Что там самое запоминающееся сейчас? То есть мы тогда вот знали, да, у нас был Горн, вот мы вставали рано утром, у нас была зарядка. Зарница, да, там вот эти всякие игры. А сейчас что? Вот самое запоминающееся для вас?
3: Дорога до лагеря на поезде, естественно, лапша быстрого приготовления.
2: Я родительские дни любила, когда конфеты. Что еще раз?
3: Нет, мы далеко

0: уезжали, родители не приезжали, это было кайфово. Были свечки вечерние, вот эти, знаете, обсуждения, как прошел день, что мы сегодня кушали, куда ходили, как купались.
1: А страшные истории, рассказывали? Это в черном, городе.
2: Подождите, и зубной пастой до сих пор мажут?
0: Ну, зачастую туалеты были на улицах, ну, такие, знаете, поэтому старались не рассказывать все-таки, потому что не хотелось выбегать лишний раз.
2: Зубной пастой мажут до сих пор, Алин?
0: Что?
2: Зубной пастой мажут до сих пор?
0: Да, королевская ночь была.
1: Все,
0: да.
1: Шикарно. Понятно, все, нормально. С этим поколением все хорошо. Давайте следующий посмотрим.
2: Итак, теперь играем с вами, Алина, в реверсивное движение. Сейчас я Свете буду показывать три слова. Она их еще не видела. Одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. Слова по теме. Она их читает, наоборот, для вас. Вы воспроизводите в оригинале. Если все складывается, билеты в Государственный Кремлевский дворец ваши. Первое слово.
1: Нрог. Он что в одну сторону, что в другую строго звучит. Нрог.
2: Торжественно. Да. Нрог, ну?
0: А, нрог. Так, можно еще раз? Нрог.
2: Да.
1: Ну, да, все.
2: Все, правильно
1: разворачиваем.
0: Горн.
2: Да. Да. Второе.
1: Рёт сок. Рёт сок.
0: Рёт.
1: Рёт. Сок, да.
2: Интересно, сейчас это делают или из соображений пожарной безопасности?
1: Безопасности. Да? Ой,
0: я не расслышала, мне кажется, третьего... Не, сейчас, не...
1: Ой, а мне так нравится, размышляет не... Алина.
2: Рёт.
1: Рёт.
2: Сок.
1: Сок.
0: Рёт.
1: По вечерам, да гитара, да отряда собирается, да, ну да, конечно.
0: Да, костер.
2: Ну да, ладно, хорошо. Да, и последнее.
1: Ой.
2: А у вас этого не было, кстати, в лагере.
1: Кут-слаг. Кут-слаг. Один из главных атрибутов пионерской организации.
0: Гал! Всех пионер...
2: Да ладно!
1: Ой, береги его! Он ведь красным знаменем цвета одного был такое, да.
2: Флэшбэки, что называется сейчас.
1: Ой, поздравляем от души. Алина, смотрите, справились. Всегда готовы. Смотрите, какая вы молодец. Вы получаете два приглашения в Государственный Кремлевский дворец. Вас там в пионеры примут. Ну, так, на всякий случай. В общем, да, на главную премьеру сезона «Тщетная предосторожность». Балет, где смех и страсть танцуют вместе 28 мая в постановке театра «Кремлевский балет». Браво!
2: Большущее спасибо за игру вам, Алин. Это было весело. Спасибо. Ну и городу Владимир наш отдельный большой-большой привет. Мы играем еще, но теперь уже и в поисковую строку через час примерно, а заявки можно уже сейчас оставлять на сайте radio7.ru.
3: Реверсивное движение на Радио 7.

0: Дермот Кеннеди, Kiss Me на Радио 7 на Семи Холмах. Впереди, как всегда, только лучшая любимая музыка. Например, через пару минут Man at Work. Ну и не только музыка. Еще с нами Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». Сейчас в столице 8:21. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
2: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
4: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104,7 FM.

Planet Work на Радио 7 на Семи Холмах. И мы едем дальше, как всегда, с лучшей любимой музыкой. И совсем скоро с нами Адам Ламберт. А еще шикарный дуэт Sting и Melody Gadot.

0: 8.29 в столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Начался ремонт дорожного покрытия на Рязанском проспекте. Последний раз там асфальт меняли в 22-м году. Теперь сообщается, истек его гарантийный срок службы. Основная задача ремонта нынешнего – убрать колейность. Для избежания глобальных заторов там большинство работ дорожных будут вести на Рязанском проспекте по ночам. И также в мэрии еще анонсировали, что улица Краснобогатырская в районе Преображенская и Богородская в ходе реконструкции, которая начинается там, станет четырехполосной. Также приведут заодно в порядок участки Богородского шоссе, улицу Богатырский мост, обновят участки трамвайных путей на улице Краснобогатырская. И вот эти все работы закончат только в следующем году. Нумерация путей изменилась на Ленинградском вокзале. Там ее сделали последовательной слева направо от пути номер 1 до пути номер 12. И теперь с 1 по 5 путь – это поезда дальнего следования, с 6 по 12 – пригородные составы. В РЖД уточнили, что нумерацию поменяли в ходе ремонта вокзала ради повышения уровня комфорта и удобства пассажиров. После ремонта также на Ленинградском вокзале, напомню, установят 220 элементов цифровой навигации. Среди них будут табло отправления и прибытия поездов, навигационные указатели, информ-медиа-экраны. Все они будут подсказывать гражданам маршруты изменения в реальном времени. В этом году в парке Сокольники продолжат комплексное благоустройство. И вот тут в мэрии анонсировали, что после обновления пространств около Золотого и Большого Бутяевского прудов, а также апгрейда центральной части парка, теперь у каскада оленьих прудов планируют вернуть на

0: историческое место, беседку и мост к ней, создать прогулочную и спортзоны, и также обновить детскую. На берегу Нижнего Майского пруда появится павильон-беседка для мероприятий и обновят пространство вокруг водоема. Кроме того, в этом еще году в парке Сокольники завершат обновление тропы здоровья, где сделают воркаут-зоны и питьевые фонтанчики. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, самое непроезжаемое направление на 8.30 утра – это Ярославская, где в принципе нет свободных участков, еще из-за города Королев и вплоть до Третьего кольца. Такая же ситуация также на Новорязанском шоссе и далее на Волгоградском проспекте. Там сплошной затор как в области начинается, так у Третьего транспортного и заканчивается. И немногим лучше сейчас трафик на Ленинградском и на Дмитровском. На этом пока что у меня все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
1: Радио 7.

0: Little Something, это Sting и Melody Gadol на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и мы тоже, знаете, многого не требуем. Просто расскажите какую-то классную пионерскую историю своего детства. Автору лучшего комментария в финале «Утро на Семи Холмах» мы обязательно вручим очень приятный подарок.
1: Ну а сейчас очень приятный человек появляется в студии.
0: Который тоже, кстати, был пионером.
1: Да. Эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: «Говорим правильно» на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, у нас вопрос от Максима из Смоленска. Он интересуется, откуда пошло выражение «уйти по-английски».
3: Это выражение из французского языка. А у англичан есть выражение, как нетрудно догадаться, «уйти по-французски».
4: Так.
3: Все в том же значении, уйти не попрощавшись, пренебречь правилами приличия. И, в общем-то, это весьма частая ситуация в разных языках, когда какое-то нехорошее, негативное действие приписывается соседям. Между Англией и Францией давние взаимоотношения еще там ко временам Столетней войны и раньше восходящие. Поэтому неудивительно, что какое-то некрасивое поведение, что-то связанное с нарушением правил приличия, правил поведения в обществе, приписывается к такому стереотипному поведению вот соседа, заклятого друга.
1: Как интересно.
3: И такое есть в разных языках. Тут можно вспомнить разные насмешки разных славянских народов друг над другом, да, и испанцев с португальцами, ну и так далее. Так что выражение, вот благодаря французам, у нас оно появилось тоже в русском языке и в других языках. А у англичан наоборот, уйти по-французски. Но вот мы так не говорим. Тут французы оказались убедительнее.
1: Будьте и вы, друзья, убедительны, задавайте свои вопросы Владимиру Пахомову, оставляйте их на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again, радио 7 на 7 холмах, 8.44, точное столичное, ну и знаете ли, самое время кого-то с чем-то поздравить, хотя кого-то, я говорю сейчас с большой буквы.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Мы сегодня вспоминаем наше пионерское детство и как-то утопаем так в ностальгии, но я решила добавить. Ну а как иначе? Сегодня свой день рождения отмечает. Вот попробуйте угадать, да, я буду вот по строчке буквально давать, а вы поймите, там, в какой момент вы догадались. Итак, уругвайская актриса.
0: Все?
2: Так
0: что?
2: Быстро? Ну,
0: а
2: нет.
0: Что еще?
2: Ну, погодите. Она же и певица, она же и дизайнер. Номинантка, кстати, премии Latin Grammy в категории «Лучший женский вокальный поп-альбом 2001 года». Она же была включена в список «Атлас самых привлекательных женщин из ныне живущих» журнала Esquire. Ну, конечно, это Наталия Мариса Орейро Иглесиас. Да,

0: сила.
1: Да. Ну и красотка еще неимоверная. Да? Да, привелось видеть вживую, как-то брала интервью. Обязательно в наши соцсети выложу фотографию. Что можно добавить? Можно добавить, что Наталья большой любитель футбола, и в сериалах с ее участием часто появляются футбольные мячи, с которыми актриса и жонглирует, и играет, любит она это дело. Стоит вспомнить еще тур «Наша Наташа». Да, было это все в 2014 году. Она тогда возобновила свою музыкальную карьеру, выступала, собственно, в турне по Восточной Европе под названием «Наша Наташа». В общей сложности в 19 российских городах выступила. В 19 российских городах. Самый крупный концерт прошел в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. Он тогда побил рекорд, собрав более 60 тысяч человек.
0: Как тебе такое, Металлика?
1: 60 тысяч, да. Позже записала, кстати, русскую версию песни, вот одной из самых известных. И Факунда Арана, конечно, с ней вместе снялся в этом клипе. В общем, она большая молодец, Россию любит, нас всех обожает, имеет российское гражданство, кстати, да, да, вот есть такое дело, такой вот известный достаточно факт. В 18 году являлась членом жюри Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, а в 19 году судила, да, на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в Сочи. В общем, бывало у нас часто, но мы-то, конечно, любим ее за роль в фильме «Дикий ангел».
0: И здесь не добавить, не убавить. Если вы готовы, как всегда, давайте.
1: Хором!
0: Девчонки, мальчишки, на 3, 2, 1...

0: лучшие воспоминания, да? Просто самое оно. Так, Наталья Орейро, с днем рождения
1: Милагрос,
0: вас.
1: Милагрос, да, с днем рождения
0: Милагрос,
1: вас.
0: Извините. Друзья, если у кого-то из вас сегодня день рождения, мы также вас всей страной поздравляем. И теперь вы точно знаете, что у вас день рождения не только в День пионерии, но еще и с самой Орейро.

0: Адам Ламберт, What Do You Want From Me на Радио 7 на Семи Холмах. Но если вы от нас хотите сумку Хэнди, пожалуйста, великолепная сумочка достанется кому-то из вас в нашей игре. Поисковая строка уже через несколько минут. Но заявки необходимо прямо сейчас оставлять на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, пишите. До конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7 в 8.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий!
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
10: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компании в Bittrex24.
11: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
14: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
13: Большая упаковка, длительный срок хранения.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
17: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. До конца рабочей недели в столичном регионе будет держаться июльская жара с температурой воздуха до плюс 32. И при этом сегодня-завтра обещают без осадков. Ориентировочно первые дожди пройдут в четверг, и в пятницу в регион войдет прохлада. Вместо плюс 30 пообещали градусов на 10 поменьше.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
4: В Москве 9 часов утра. А вот и новости, как всегда в это время. С нами в студии Денис Лизин.
2: Да, еще раз повторяю, Дима, приветствую. Это привет, всегда готов. Доброе утро всем. 9.00, точное столичное. Букмекеров в России начнут штрафовать за нарушение правил самозапрета граждан на азартные игры. Вот этот законопроект уже внесли в Думу, так что это реальная перспектива. Речь идет о возможных нарушениях со стороны тех же букмекеров в отношении специального перечня граждан, которые, напомню, сами отказались от участия в азартных играх. С сентября букмекеры и тотализаторы в стране должны будут учитывать этот список и не принимать ставки от тех, кто в нем есть. За нарушение уже заранее анонсируют. Для компании штрафы могут составить очень весомую сумму от 300 тысяч до 500 000 за каждый такой случай нарушения. Продажи туров на летние путешествия и за границу, и у нас по стране в этом сезоне сократились процентов на 15%.

0: сравнению с тем годом. Как сообщили по этому поводу в Альянсе турагентств, среди главных факторов, почему снизился спрос, это боевые действия в районе Персидского залива, то есть почти нет нормального турпотока в Эмираты и другие страны региона. Ну и в целом это стремление туристов сейчас расходы свои сокращать. Вот из пляжных загран-направлений на лето нарастили продажи по факту, вот в моменте уже сейчас, Турция, Египет и Вьетнам. Собственно, все. А в России ситуация неоднозначна. Например, Сочи туристов теряет на грядущее лето. И тут причины уже называют сейчас странные аппетиты сочинских ательеров, которые подняли цены так, что людям цены не понравились. Это уточнили в Альянсе турагентств, опять же. Зато на фоне официально объявленного старта пляжного сезона с июня в Анапу этим летом гостей поедет в полтора раза больше. И во Францию еще давайте заглянем. Ну, просто будем в курсе, что решили-таки там снимать фильм об ограблении Лувра. Снимут его причем по книге, название уже известно, «Руки прочь от Лувра» называется это издание. Оно сейчас выходит и обещает погрузить читателя в историю ограбления, основанную на неких секретных документах и сенсационных отчетах. В общем, пошел заработок на луврских убытках. Напомню, что один из самых известных музеев в мире, главный музей Франции, ограбили за 7 минут в минувшем октябре. Похитители приехали со строительным подъемником, проникли внутрь среди бела дня и вынесли ювелирные украшения из коллекции императора Наполеона и императрицы Жозефины почти на 90 миллионов евро, но эксперты говорят, бог с ними с суммами, потому что в историческом плане драгоценности сии стоимости не имеют. А ведь самым интересным на самом деле потом оказались последствия кражи. Но выяснилось, когда, допустим, для доступа к серверу видеонаблюдения Лувра достаточно было ввести пароль «Лувр». Программное обеспечение системы видеонаблюдения, управление серверами, контроль доступа по всему музею годами не обновлялись ни разу. Две трети залов Лувра не имели камер видеонаблюдения вообще и далее по списку. Но самое главное, хотя всех грабителей в итоге поймали за месяц, драгоценности Наполеона и Жозефины так и не нашли.
1: Ну, сейчас, может быть, какая-нибудь жена главы парижской полиции ходит с бриллиантами. Может.
0: Дома, по комнате, перед зеркалом.
1: Хорошо.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио 7.
1: И снова говорим вам здравствуйте, доброе утро. 19 мая на календаре, День пионерии. Пионерам всем отдельный привет. Друзья, новый час здесь, как всегда, лучшая любимая музыка. Здесь игра «Поисковая строка» и заявки мы по-прежнему принимаем на сайте radio7.ru.
3: Ну, а вас ждем, конечно, в наших соцсетях. Вы уж, пожалуйста, заходите, подписывайтесь. У нас каждый день новые темы, каждый день интересные комментарии. Ну, вот клянусь, есть что почитать. Как пионер клянусь практически. Мы сегодня вспоминаем наше счастливое пионерское детство. Если вдруг оно таковым не было, эту историю тоже можно рассказать. Такие комментарии есть. Мы их обязательно будем озвучивать. Главное, заходите.

0: Сил его Crazy на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы по-прежнему возвращаемся в наше пионерское детство и вспоминаем, что там было в этот день, 19 мая. Я про отдельный повод для гордости.
1: Да-да-да, сегодня какой-то потрясающий день, очень много историй, они достаточно личные, но как будто бы общие для всех, потому что вот это самое пионерское детство, оно по факту было у многих, ну, такое,
0: общем,
1: да, похоже,
0: общем,
1: да, похоже. Пионерские лагеря — это отдельная полка счастья. Горн, построение дружины, Зарница, КВН, дискотеки — отдельное место. Это, ну, конечно, помазывание, вот так вот пишут зубной пастой, мелких в ночи. Причем мелких, смотри, не сверстников, мелких. Ну и, конечно, завершающий смену — пионерский костер. Однажды пионервожатыми была семейная пара, студенты. Все девочки были влюблены в пионервожатого Гришу, и его жену считали некрасивой и крупной, и вообще она ему не подходила.
0: Прям крупный, молодец, хорошо сгладила, нормально.
1: Ладно, да.
0: Так, это у нас Руслан пишет. В 1988 году в газете «Пионерская правда», а ее был обязан выписывать каждый пионер, равно как и журнал «Костер», классный, кстати, был журнал, где главным призом была поездка в Японию, вот в «Пионерской правде» конкурс был. И не было тогда, конечно, интернета, пишет он. Исходил все библиотеки города, узнал все про Японию, все энциклопедии перечитал, приз не выиграл, но воспоминания со мной до сих пор.
1: Ой,
0: конничива, Руслан!
1: Здравствуйте. В пионерские лагеря ездила каждый год на все три сезона. Нас в семье было четверо детей. Однажды все поехали в один лагерь в разных отрядах. Все были председателями совета отряда и на линейке в родительский день. Все отчитались. Рапорт сдал председатель совета первого отряда, ну, например, да, Иванова Лариса. Председатель совета второго отряда — Иванова Лилия. Третьего отряда, например, Иванова Алексея. И четвертого — Иванова Екатерина. Все очень были удивлены, а маму распирала такая гордость.
0: Классно.
1: Да. И в этот сезон на Зарнице я проколола ногу гвоздем, и остаток сезона прыгала на одной ноге, но домой не уехала. Наша девочка. Вот прям наша девочка.
0: А сейчас бы, да, проколол бы ребенок, на гвоздик наступил. О, господи, скорее
1: сейчас...
0: в травмпункт везем его. У него же будет столбняк.
1: Сейчас царапину сделают, уже орут.
0: Ты в курсе, да?
1: Ну
0: ты...
1: да, я в курсе, как никто.
0: Так, хорошая пионерская история, вот именно об этом ощущении, понимаете, оно непередаваемое. Тем, кто не был пионером, этого не рассказать. Вот от дамы, жалко, без подписи. Я была очень горда тем, что меня приняли в пионеры в первую смену. Я специально ходила по улице в пальто нараспашку, чтобы все видели, что я пионер. И я очень удивлялась, что этим фактом никто не восхищался. Ну, а когда... В 90-е пошла вот та самая культура отмены. Нам грозили, что не выпустят из пионерии, если будем себя плохо вести. Вот такая полярность. Хорошая, но чуть-чуть печальная история. Азартная история под названием «Поисковая строка» буквально через 3 минуты. С кем из вас играем, совсем скоро узнаете. Ну и, кстати, друзья, ждем ваши комментарии по теме. Как всегда, оставляйте их в наших соцсетях.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Гаррет Гейтс и Self Control на радио 7 на Семи Холмах. 9.14, точное столичное. Пора сыграть.
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: Вы оставляете свои заявки на сайте «Радио 7», и тот человек, чья заявка оказывается седьмой, собственно, в прицеле нашего внимания на данный момент. Это Анна из Москвы. Анна, доброе утро!
3: Здрасте.
4: Доброе утро.
0: Здрасте, Ань, здрасте.
2: Анна, ну, сейчас будет тест на возраст. Скажите нам, были ли вы пионером в своей жизни?
4: Коварно. Вы знаете, да, я была буквально с апреля по август.
0: Ну, успели захватить.
2: Угадаю, 81-й год рождения.
4: Второй.
2: А,
4: да, ну я пошла в школу, да, раньше, правильно.
2: Все, поняла.
0: Девчонки, все уже, всем все рассказали про возраст свой.
2: Да, мы прекрасны в этом возрасте. Вот просто прекрасны, я утверждаю.
4: Да, мы не скрываем.
2: Да. Молодец какая. Все, я считаю, что победила. Так, можем еще просто поболтать, играть не будем. Зачем?
0: Ну, да нет, давайте сыграем. Итак, Анна, у нас для вас, во-первых, прекрасный подарок. О нем чуть позже, для начала его надо выиграть. И это поисковая строка. Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса. Вам надо будет понять, с какого одного и того же вопроса все вот эти три продолжения запроса начинаются. Все ясно? И Анна такая растерялась.
2: Анна, вы где?
0: Анна, вы здесь?
4: Да, я здесь.
0: Все, ладно,
4: да,
0: тогда
4: да,
0: вот, пожалуйста.
4: Я очень просто концентрируюсь.
0: Все, слушаем.
2: Масоны. Это первая строка. Вторая. Зумеры простыми словами. Ну и третья. Пионеры в СССР.
4: А попытка одна?
0: Да нет,
2: мы можем
0: можете
2: с вами
0: порассуждать, конечно.
2: Да, размышлять.
4: Ну, давайте начнем, кто такие.
0: Достаточно.

0: начнется.
1: Вау. Вот и поразмышляли. Вот и все, вот и все. Вот и сыграли, как говорится. Анна, ну смотрите, мы вас от души поздравляем. Это была молниеносная игра. Это вот пионерская закалка, как говорится.
2: Супер,
1: да.
2: Да.
1: Быстро
2: собрали.
1: И вам спасибо большое. От Радио 7 вам остается сумка Хэнди. Прекрасная, чудесная. Такая, вы знаете, симпатичная. Будет нас с вами красить.
0: Да, да, да, да. Поздравляем. Можете в ней галстук пионерский носить. Если
1: а у вас есть, кстати, остался, нет?
2: Нет.
1: Вот, да, вот немногие сохранили. Но как же, знаете, Ань, радуют сегодня наши слушатели, кто выкладывает фотографии свои с детства. Они там, ну, как бы, ну подростки, даже не подростки, еще все-таки дети в форме с пионерскими галстуками. Это просто чудо какое-то. Так что вы тоже, Анют, заходите, смотрите. Я думаю, тоже порадуетесь.
0: Спасибо огромное, Анне, за игру. Друзья, едем дальше, слушаем хорошую музыку и продолжаем оставлять комментарии о том самом пионерском детстве.
3: Поисковая строка «Радио 7».

0: Белинда Карлайл, Heaven is a Place on Earth на радио 7 на 7 холмах. Что впереди? Как всегда, лучшая любимая музыка. Через пару минут London Beat. Ну и совсем скоро с нами Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9:20 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют.

0: премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru. 16+.
1: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
2: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
3: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
4: Нет, русалочка. Даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
5: А это мы еще посмотрим, папа.
6: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тысячу гектаров с оливковыми рощами и хвойными лесами.
2: Белоснежные песчаные пляжи омывают ласковые волны Эгейского моря.
1: В живописной гавани качаются десятки роскошных яхт.
2: Эксклюзивный отдых на одном из лучших семейных курортов мира.
1: Sunny Resort. 5 отелей класса люкс на территории частного заповедника.
2: Невероятные возможности для семейного отдыха.
1: Туристическая компания Sodis. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Телефон 933-55-33. Sodis.ru.
3: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
4: Я же как ворона.
3: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
5: Радио 7 на семи холмах. 104.7 FM. Онлайн радио7.ru. И мобильное приложение «Радио 7».

0: «Лондон Бит» на радио 7 на Семи Холмах. Разумеется, давайте выясним, что дальше. Брайан Адамс. А еще Pet Shop Boys. Ну и через пару мгновений Бритни Спирс. В российской столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. В Москве и Подмосковье аномально жаркая погода будет держаться всю эту рабочую неделю. И температура воздуха будет превышать норму до 10 градусов. Все ближайшие дни на пике прогрева пообещали метеорологи плюс 30, плюс 32. По данным синоптиков, причина вот такой жары – перемещение раскаленного воздуха из Средней Азии. А далее в столичный регион начнет перемещаться еще воздух с акватории Черного и Каспийского морей. И это сделает погоду неустойчивой. Местами с кратковременными дождями и грозами. Но первые осадки, согласно прогнозам, пройдут в Москве и Подмосковье только в четверг-пятницу. Ну а сегодня-завтра жара за плюс 30 и солнце. График движения ряда поездов в ярославском направлении поменяли сразу до 14 июня. Из-за ремонта путей у некоторых составов сократили количество остановок, также поменяли время отправления прибытия. Еще часть поездов между Москвой, Софрино, Монино, Сергиевым Посадом и Пушкино временно убрали из расписания вообще. Но все-таки для поддержания транспортной доступности на этом направлении для пассажиров назначили дополнительный состав. Вы на рейсах Монино-Москва, Сергиев-Посад-Москва и обратно. Пассажирам на ярославском направлении рекомендовали заранее ознакомиться с новым графиком работы электричек, который будет до середины июня. Сервисы кикшеринга могут возобновить скоро работу в Люберцах, Раменском и Котельниках после подписания соглашений с администрациями, которые запретили прокат электросамокатов на своих территориях. Как сообщили в Ассоциации операторов микромобильности, в Люберцах, допустим, соглашение уже на этапе подписания, после этого кикшеринг там работу возобновили. Вид. В Раменском то же самое. В Котельниках сейчас соглашение, предложенное городом, находится на изучении у операторов, и планируют они его подписать. В итоге в плане запрета электросамокатов есть лишь история с Лобней в области. И вот там действительно пока непонятно, как ситуация разрешится. Ну а теперь к ситуации на автодорогах на эту минуту. Яндекс.Карты показывают, что в том числе из-за последствий ДТП местами заторы до бордового цвета на 9.30 утра на шоссе энтузиастов и за МКАД, и по столице, на Ярославском шоссе за Московской кольцевой на проспекте Мира у Третьего кольца, и также по городу на Дмитровском, на проспекте Андропова, на Северо-Восточной Хорде и еще на МКАД у Волоколамского, у Ленинского и у Варшавского направлений. На этом пока что все по московским новостям. Далее Светлана Волоцова и Дмитрий Пимен.
2: Радио 7.

0: Pet Shop Boys в День пионерии на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, ваши истории из пионерского детства по-прежнему ждем в наших соцсетях. Присылайте.
1: Да, ну а в студии у нас появляется эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
0: Кстати, была ли она пионером?
1: Сейчас спросим, но за эфиром давай.
2: Хорошие манеры на радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте. И вопрос задает Андрей из города Химки. Работая персональным водителем, сталкиваюсь с дилеммой. По инструкции, если пассажир начинает разговор по телефону, или если их двое начинают разговаривать между собой, водитель должен снизить громкость музыки в салоне. Но тут он становится невольным свидетелем общения. Угу. Как быть?
3: Это хороший вопрос. Мне кажется, что здесь надо чуть отпустить ситуацию и посмотреть на нее глазами пассажиров. Пассажиры, которые уверены, что пользуются качественным сервисом и работают с профессиональным водителем, они даже не будут задумываться сильно, действительно ли прислушивается водитель, или он сейчас занят дорогой. То есть это априори, по определению, считается непрофессиональным. Поэтому здесь я бы даже не сильно углублялась вот в эти рассуждения. Водитель занят дорогой, это его прямая профессиональная задача. Это первое. Второе. Когда полностью выключается музыка, это действительно может привлечь внимание пассажиров к тому, что сейчас вот в этой тишине каждое слово будет очень громко отзываться в салоне автомобиля, ну и водитель действительно станет свидетелем всего этого разговора. Но когда все-таки музыка хоть тише, но играет, есть ощущение, что она заполняет такой фон, паузы, а водитель все-таки занят своей непосредственно профессиональной задачей. Поэтому мне кажется, здесь все очень грамотно и корректно. И главное, не ловить взгляд пассажиров на заднем сидении через зеркало заднего вида. Во всех остальных случаях, мне кажется, все должно пройти ровно и гладко.
1: Друзья, ловите инструкцию, как свой вопрос адресовать Татьяне Барановой. Заходите на сайт Радио 7 и оставляйте свой вопрос через форму конверта.
2: Радио 7. Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на mhat.ru. 16+.
6: Натуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера, от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». Угран 128-770-040-30-40. Москва, Шлифихинская, набережная, дом 34.
7: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, которые вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.

Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Билеты на lumisphere.show. 6+. Радио 7.

0: Брайан Адамс и его Cloud No. 9 на радио 7 на 7 холмах. Так, мы продолжаем поздравлять людей известных и очень известных, и кто на очереди.
1: Давайте начнем практически с легенды. Сегодня свой день рождения отмечает британский рок-музыкант, гитарист, певец, автор песен. Известен как основатель, лидер и автор почти всех песен группы The Who, Пит.

0: Питер Таунсенд. Вот этот прекрасный мужчина. Группу, кстати, называют наиболее влиятельной группой 20 века. Вот так, на секундочку. Стоит отметить, что Таунсенд написал более 100 песен. Более 100. Для 12 студийных альбомов The Who. К ним относятся и концептуальные альбомы, и синглы, и многие-многие другие. И вот если он известен прежде всего как гитарист, тут нужно отметить, что он выступал и как певец, и как клавишник, а также играл на других инструментах. Я погуглила. Смотрите, банджо, аккордеон, губная гармошка, укулеле, мандолина, скрипка, синтезатор, бас-гитара, барабаны. И все это и вместе с группой The Who, и когда его приглашали уже сторонние артисты, он на всем этом умел играть и участвовал в записях.
1: Ну и вот интересная история. Вы знаете одну из самых главных песен Пита Таунсенда и группы The Who. Вы ее железно знаете, вы ее слышали, но многие не знали, что это The Who. Давайте, вот, пожалуйста, для примера. Знакомое вступление, да? А сейчас он петь начнет, и вы поймете все. И... No one
0: knows what it's like. Да ладно! Это его песня?
1: To be the sad man. Мы, конечно, знаем ее, ну, в перепевке, в кавере Limp Bizkit, но в оригинале это все-таки The Who.
0: Класс!
1: Так, кто
0: прекрасно.
1: Еще?
0: Прекрасно. Так, еще один очень уже теперь известный человек. Зовут его Сэм Смит, британский певец и автор-исполнитель. Первый дебютный альбом студийный выпустил в 2014 году, то есть не так давно, а потом пошли второй, третий. На самом деле, каждая песня практически становилась хитом. В 2015 году на 57-й церемонии Грэмми одержал победу в 4 номинациях. Mm-hmm. Там и запись года, и песня года, и лучший новый исполнитель, и лучший вокальный поп-альбом. А также Сэм Смит еще и лауреат премии «Золотой глобус» и «Оскар» в 2016 году.
1: Ну и вообще он просто стильный парень. Мы его поздравляем,
0: такой,
1: ну и
0: да.
1: Надо фрагмент послушать. Эти фальцеты, вот это владение голосом, все это действительно очень стильно и, как говорят, вкусно.
0: Да,
1: да, иногда так и говорят. Сэм Смит, еще раз с днем рождения. Опять же, если и у вас день рождения сегодня, всей страной присоединяемся. Всем именинникам в подарок эспрессо.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Сабрина Карпентер «Эспрессо», так сказать, для утренней бодрости. Ну а для того, чтобы сориентироваться, каким будет день сегодняшний, для вас астропрогноз.
1: Радио 7.

0: 7. Гороскоп.
1: На всякий случай напомню, что сегодня вторник, 19 мая. Знаки огня. День принесет новость о человеке, с которым вы когда-то были близки. И эти известия вас порадуют. Овны, львы и стрельцы, не постесняйтесь выразить свой восторг.
2: Знаки земли. Вы сможете успешно договориться о том, что раньше всегда откладывалось на потом. Тельцы, девы и козероги, не забудьте задокументировать это событие.
1: Знаком воздуха стоит избегать сегодня импульсивных решений по финансовым вопросам. Близнецы, весы и водолеи, лучше не торопиться и все тщательно проверить.
2: Знаки воды. День сложится так, что вы наконец-то выспитесь и почувствуете себя по-настоящему отдохнувшими. Раки, скорпионы и рыбы, помните, качественный отдых гарантирует новые успехи в будущем.
0: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
12: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
11: Все отключаю. Экономим.
12: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
11: Комплектом?
12: Да. Больше 10 инструментов. Дешевле, чем по отдельности. И не нужно между собой интегрировать.
11: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
9: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
13: Ла-ла-и-ла-ла-ла-ла.
14: Ура, премия!
15: И мне пришла.
14: И мне.
16: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
15: О, да.
17: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
18: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Сегодня в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
19: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
9: Столько условий!
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. До конца рабочей недели в столичном регионе будет держаться июльская жара с температурой воздуха до плюс 32. И при этом сегодня-завтра обещают без осадков. Ориентировочно первые дожди пройдут в четверг, и в пятницу в регион войдет прохлада. Вместо плюс 30 пообещали градусов на 10 поменьше.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
4: В российской столице 10 часов утра. К нам с вами снова заглянул Денис Лизин, значит, это будут новости. Пусть они будут хорошими. Денис, доброе утро.
2: Да, Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Покупатели на маркетплейсах у нас уже этой осенью начнут защищать от недостоверной информации при покупках. Это потому, что онлайн-продавцов обяжут тщательнее проверять все товары перед продажей. Речь, например, идет о дополнительной ответственности за случай, когда покупатели вводят именно в заблуждение. И в частности, на маркетплейсах запретят размещать в принципе товары, если они не имеют сертификата в качество. Вот если их нет, товар не должны будут допустить к продаже. Самих при этом продавцов начнут проверять через государственные информсистемы. Это все меры будущего закона о платформенной экономике, которая начнет действовать в октябре. Для всех 11-классников пришла важная новость от Рособорнадзора. Озвучили там, за какие нарушения участника ЕГЭ будут удалять из пункта проведения экзамена в этом сезоне. Ну, допустим, за то, что человек выполняет задание не самостоятельно, общается с другими сдающими в аудитории или имеет при себе средства связи, фото-аудио-видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Удаление также будет грозить за попытку вынести из аудитории или сфотографировать черновики и экзаменационные материалы. Ну и всем, кто находится в пункте проведения экзамена, тоже запретят передавать участникам ЕГЭ шпаргалки и все вышеупомянутые предметы. Добавлю, что основной период госэкзаменов стартует с июня. Еще одна новость пришла.

0: из нашей непостоянной рубрики «Больше общения, больше людей». И этот принцип верен, потому что масштабное падение рождаемости во всем мире совпало с появлением смартфонов и мобильного интернета. Эксперты-демографы проанализировали статистику за последние четверть века и четко определили – резкий спад рождаемости начался в конце нулевых, начале десятых, совпав с распространением гаджетов сетей 4G. И этот тренд, замену живого общения во всех отношениях на уход в себя и залипание в интернете, затронул все страны абсолютно. Мало того, там, где 4G появился раньше, рождаемость снижалась быстрее и заметнее. Эксперты объясняют это однозначно. Цифровые технологии сократили время, которое люди проводили в личном общении, со всеми, как говорится, последствиями, в том числе с замедлением рождаемости на планете и с падением у людей интереса к реальным романтическим отношениям.
1: Подождите, а к чему у нас тогда остался реальный интерес?
2: Надо подумать. Надо подумать прям основательно.
1: Конечно, только эти 4G мешают рождаемости, а не то, что у вас квартиры нет, ага.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Ну что, друзья, с добрым утром. Еще час мы с вами вместе, с отличной музыкой, с прекрасным настроением и той самой милой ностальгией.
2: Да, ностальгия действительно сегодня бьет через край. Вы уж, пожалуйста, находите минутку, заходите в наши соцсети. Поверьте, оно того стоит. Сколько историй. Причем каждая история лучше другой. Какие-то общие, потому что пионерское детство, оно у нас с вами было общее. У кого-то индивидуальные какие-то очень интересные рассказы. Итак, наши соцсети. Сегодня мы вспоминаем наше пионерское счастливое детство. We'll be right back.

0: Крейг Дэвид и его 7 Days. У нас сегодня второй день недели, только вторник, но тем не менее 19 мая, день пионерии, и мы то самое с вами пионерское детство и вспоминаем.
1: Смотрите, какая классная история. Нелли пишет, это было просто счастье, праздник каждый день, каждое лето. По две смены в пионерском лагере. Ох, каждый год с 10 до 14 лет. Ждали весь учебный год встречи. Последний год пионеркой уже не брали. Поехала помощником вожатого. Все было. И зарядка каждое утро. И компот всему отряду, который первый прибежал на зарядку. И, конечно, зорницы. И картошка из костра печеная. И дискотеки с танцами. И мазали пастой мальчишек. И чего только не было, и даже первый поцелуй.
0: Ну, а куда без этого?
1: Да, извините, вдруг кто был в пионерском лагере «Восток-4», это где-то в Воронежской, да, области Воронежа, 84 и 88 года.
0: Вспоминайте.
1: Да.
0: Юля, ее сообщение: в 5 классе с подружкой написали письмо в журнал «Пионер». Мы такие-то, такие-то, живем в Курске, учимся хорошо, занимаемся музыкой и танцами, коллекционируем календарики. Наше письмо вдруг опубликовали в журнале «Пионер», понимаете? И нам начали отвечать. В какой-то момент почтальон приносил нам по 100 писем в день, и они уже не вмещались в почтовый ящик. Она была не рада таскать все эти тяжести, но мы выбирали для себя интересные письма и как раз-таки календариками обменивались. И такая была, пишет она, география: Москва, Свердловск, Мурманск, Полтава, Краснодар. Вот это была жизнь.
1: Ох,
0: хорошее
1: класс,
0: сообщение.
1: Да. Доброе утро, это я и моя подруга Наташа. И здесь фотографии девчонок, они в форме школьной стоят и с пионерскими галстуками. Конечно. Как-то был сбор металлолома, и мы с ней утащили громадный радиатор из какой-то там к нам кучи железяк, да, вот рядом оказавшийся. Правда, этот радиатор, не генератор, радиатор, оказывается, принадлежал ЖЭУ, и он был абсолютно новый, и его планировали установить в подъезде. А куча труб была просто подготовкой к капитальному ремонту. Но мы считали, что родине нужен металл. Нам казалось, что именно наш вклад будет самым значимым. Было и смешно, и стыдно, и несли потом всем классом радиатор обратно. В общем, всех с праздником. А еще чуть выше попадалась история, где они всем классом, ну, как бы школьники, да, пионеры, утащили, машину, но она стояла во дворе, ржавела, да, вот, ну, как бы совсем была не в порядке, они решили, что она никому не нужна, они ее утащили на металлолом, выиграли магнитофон, потом объявился хозяин, говорит: ребят, ну что же вы, ну, вы хотя бы сказали бы. В общем, магнитофон у ребят забрали.
0: Печальная история, но есть история грандиозная, вот она прям масштабная, и это, наверное, заявка все-таки на победу. Лидия пишет: в нашей школе принимали в пионеры в первую очередь отличников учебы или вообще очень отличившихся ребят. И пишет: вот получилось так, что мой папа, который работал переводчиком, своих индусов повез в музей молодой гвардии, взял меня с собой. И я узнала в этом музее и о молодых подпольщиках, и о том, что лучших в этом музее принимают в пионеры. С понедельника, пишет, ела мозги своей первой учительницы горчичной ложечкой, рассказывая об этой поездке. В результате Надежда Михайловна объявила всему классу, что нас примут в пионеры в музее молодой гвардии, если в классе не будет троечников. Пишет: на перемене мы загоняли наших отстающих по учебе товарищей за парты, объясняли им темы, заставляли зубрить. И так всю третью четверть и начало четвертой, пишет, 22 апреля, в день рождения Ленина, нам наняли автобус, отвезли в Краснодон, провели экскурсию, показали фильм и приняли в пионеры весь класс. Такого в истории школы не было. И я потом,
1: браво,
0: пишет, тоже ходила в пальто на распашку, чтобы все видели мой пионерский галстук. И всем рассказывала, что мне только 9, а я уже пионерка. Лидия, это шедевр. Это, наверное,
1: согласна,
0: все-таки победа.
1: Заявка на победу, да?
0: Хотя, друзья, мы не видели еще ваш комментарий. Оставляйте его в наших соцсетях, рассказывайте про свое пионерское детство. А Света вам через пару минут расскажет, какие тренды сейчас в соцсетях набирают обороты. Ну, явно дело не пионерское, правда, не журнал «Костер», но тем не менее.
2: Три Пименов и Светлана Молодцова.

0: Тина Тернер и Эрос Рамаццотти на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и, как и обещали, сейчас Света пробежится по интернету и расскажет, что ж там такого интересного начинается.
1: Во-первых, по сети разлетается фотография Манула Тимофея, который хвастается результатами разжировки. Кот выглядит похудевшим, в отличие от нас. До лета 2 недели мы не справились, а вот Тимоша, да, все ему аплодируют и всячески как бы шутят на эту тему. Спасибо большое всем за поддержку тех, кто также не похудел. Так, просто одной строкой разлетаются новости, тоже по всем пабликам ее публикуют. В Екатеринбурге ввели сухой закон из-за конгресса библиотекарей.
0: Да. Это ж те еще пьющие люди, действительно.
1: Да, мне очень понравилось. Вышло новое исследование, и оказывается, что люди глупеют даже за 15 минут использования искусственного интеллекта. И вот что интересно. Ученые провели эксперимент с участием, тут очень интересное число, 1222 человека, понимаете? Не 1200, не 1300, а 1222, я не знаю почему. И у тех, кто решал задачи с нейросетями, после отключения доступа резко, собственно, проседала мотивация. Они начинали пропускать почти вдвое больше заданий, чем участники без ИИ. В общем, исследователи считают, что нейросети быстро отбивают желание думать самостоятельно, даже если задачи реально интересные. Вот такое заключение.
0: Ну, допустим, особенно если ты школьник.
1: Да? Ну да, да, да.
0: Зачем
1: да.
0: думать, если я нажал кнопку, и у меня сейчас все там логарифмы будут решены.
1: Так, женские паблики обсуждают историю с Джейкобом Элорди. Он ради отпуска с Кендалл прогулял Канны. Должен был быть в жюри кинофестиваля, но, сославшись на травму ноги, в последний момент отказался.

0: остался. И буквально, буквально через пару дней появляется фотография, где папарацци поймали Джейкоба Элорди и Кендалл Дженнер на отдыхе на Гавайях. Нога в порядке, он в порядке, влюбленными глазами смотрит на свою девушку. Ну и, в общем, отдыхают они на самом деле не как звезды. Вы знаете, мы привыкли, что вот все глянцевое, все такое красивое, посуды, бокалы. Ну, в общем, ну я так на пляже в 10 классе сидела, честное слово. Вот. Все поддерживают и говорят, молодец, мужчина, работу прогулял, а с девушкой таки на отдых полетел.
1: То есть просто симулировал.
0: Ну, да.
1: Давайте, мужчины, скажем честно, кто из нас поступил бы иначе?
0: Ну, да. Так, девчонки, если вдруг никогда не интересовались футболом, самое время начать. Разлетается видеоролик, уж простите, не буду публиковать его в наших соцсетях, но если просто загуглить буквально парой фраз, можно все это найти. Что случилось? Футболист Арсенала остался полуобнаженным. Прямо на поле во время матча в Лондоне. В общем, там на 77-й минуте защитник Бёрнли, ну, он боролся за мяч, сбил с ног полузащитника Арсенала, и затем вот как-то вот случайно совершенно наступил на шорты, и шорты слетели. И вот теперь по женским пабликам этот видеоролик успешно разлетается.
1: Конечно, дзюбы-то не насмотрелись. Ну, ладно. Ух, какая первая ассоциация. Я сам себя испугался. Ладно. Возьмем, ладно, паузу, друзья. Впереди много всего интересного, а главное, музыка.
2: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: Harry Styles и его Late Night Talking на радио 7 на семи холмах. Что впереди? Never Green, Marie Claire, Дюбаль до Лана Дель Рей. А еще поговорим о кино. 10:21 в столице. С добрым утром.
1: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении.

0: времени Радио 7. Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
0: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.

Группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusimp.su. Категория 6+. Радио 7.

0: Так, пишут очередное сообщение. Мое детство прошло в пионерском лагере. Бабушка и дедушка устраивались на работу в лагерь, а я жила с ними все лето с двухлетнего возраста.
1: Ух ты!
0: Да, класс. В общем, слышишь, детство классное. В общем, дедушка был фотографом, а бабушка физруком. Жила я не в отряде, а в домике для персонала на море, но участвовала во всех мероприятиях лагеря по желанию. Купалась до посинения. Помните, да, вот эти вот синие губы и пионер-вожатый, который свистит и выгоняет всех из воды. В общем, никаких обязанностей, было здорово. Особенно нравился прощальный костер, потом пересменка, и лагерь пустел на 2 дня. Поселок Урзов, лагерь «Дружба», большой привет.
1: Отличное сообщение.
0: Да, да, да.
1: У Евгения есть казахская версия «Пионерской правды», в котором про него была статья. Пишет,
0: ух
1: я
0: ты.
1: Долго и бережно хранил этот выпуск, хотя даже не понимал, что там написано. Казахская версия. А еще пишет он, тимуровцев тут вспомнили. И я тоже вспомнил, как почти со скандалом настояли мы на помощи дедушке-казаху, и он от нас сбежал во время выгула его верблюда. То есть, говорит, дедушка, давайте поможем, он на верблюде от них сбежал, от этих тимуровцев.
0: Ох,
1: это
0: Елена
1: тоже
0: пишет,
1: заявка,
0: да,
1: на победу,
0: согласна.
1: Евгений, хорошо.
0: Елена пишет, проснувшись 22 апреля, в день, когда нас должны были принимать пионеры, мы увидели за окном сугробы, которые появились ночью высотой по колено. В этот день перестали ходить автобусы, в школу мы шли по тропочке. Такой торжественный момент нельзя было пропускать. Точно так же мы гуськом пробирались на площадь к памятнику Ленина. Мальчишки шли первыми, утаптывали снег, а следом девочки и учителя. Чтобы было веселее, барабанщики отбивали марш. Нас построили, повязали галстуки, мы чувствовали себя героями дня. Во-первых, мы преодолели все преграды, ну и во-вторых, мы стали пионерами. Мы расстегнули куртки, гордо возвращались в школу, так как на груди у нас развивался пионерский галстук. Я спросила, собственно, какой город, где 22 апреля снег и сугробы. Это у нас Кунгур, Пермский край.
1: Здрасте. Давайте напомним еще, где был снег 22 апреля. В Москве,
0: да?
1: В этом году. Ну,
0: а
1: почему?
0: Да.
1: Зачем далеко?
0: Забылась.
1: Далеко ходить за примером. Так, друзья, мы не видим ваш комментарий. Вдруг он окажется победным, потому что до финала, до подведения итогов осталось 10, максимум 15 минут. Так что заходите в наши соцсети, лайкайте понравившуюся вам историю, оставляйте свои, ну и автору лучшего комментария вручим приз.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Лана Дель Рей, ее Summertime Sadness. Слушайте, до лета-то осталось всего ничего, меньше 2 недель. Правильно получается? Так, ладно, пока ждем лета. Дождались, друзья, новости сериалов для вас через мгновение.
1: Радио 7. Синематека.
2: Итак, один из авторов шоу «Бриджертоны» Крис Ван Дьюсен и, внезапно, Ким Кардашьян снимут сериал. Онлайн-кинотеатр уже заказал тандему первый сезон шоу под названием «Калабасас». Действие развернется в закрытой элитной школе, и по сюжету главная героиня, имя которой пока неизвестно, влюбляется в парня, презирающего мир гламура и роскоши. В общем, очень интересно, что из этого получится в итоге.
0: Актер Аарон Пол присоединился к третьему сезону шоу «Fallout». Звезда сериала «Во все тяжкие» сыграет одного из центральных персонажей, но подробности роли пока держат в секрете. Проект по мотивам легендарной серии видеоигр остается одним из главных хитов последних лет. Первые 2 сезона посмотрели более 100 миллионов зрителей по всему миру.
2: Я в том числе, да. Так, а Флоренс Пью, звезда «Солнцестояние маленьких женщин», снялась в мини-сериале «К востоку от рая». Это новая экранизация романа Джона Стейнбека. Мы увидим сложную историю 2 семейств, которая через поколение всплывает вечный выбор между добром и злом. Все эпизоды выйдут уже этой осенью.
1: Синематека на Радио 7.

0: Europe, The Final Countdown. Вот и у нас тоже, знаете ли, последний отчет перед тем, как раздать призы и определить победителя этого утра. 3, 2, 1, поехали!
1: Утро на семи холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Сегодня в комментариях было всякое. Мы и песни пионерские вспоминали, mm-hmm. что возле костра пели, да, под гитару. И, собственно, истории общие какие-то у всех понаходились. И выяснилось, что вот девушка одна писала, отдыхала под Воронежем в пионерском лагере. А сейчас лагерь до сих пор действует. И другая наша слушательница отправляла своих детей в этот лагерь. Ну, классно же. Может, через поколение такое.
0: Конечно. Вдруг там какой-нибудь фельдшер тот же самый остался. Это же здорово. Да. Потом приезжает и говорит, а я тебя помню. Вот ты сейчас детей привезла, а я тебя помню. Так, ну, есть еще история такая, пионерский Нуар от Немо. Пишет, это было самое прекрасное время. Политинформации, слеты, летние пионерские лагеря. Но у нас в лагере был мальчик, который вечно ябедничал пионервожатым. Мы его и на совете дружины отчитывали, и бойкот объявляли, ничего не помогало. В квартале от школьного лагеря было кладбище. Вечером в кефир этому мальчику мы насыпали прям вот большую дозу снотворного. Откуда оно взялось в пионерском лагере?
3: Да?
0: И как только он заснул мертвецки, отнесли

0: его вместе с кроватью на кладбище и поставили промеж могил. В половине шестого утра он прибежал обратно, глаза квадратные, заикается. На линейке весь наш отряд молчал, как Зоя Космодемьянская. Но парень с тех пор больше не ябедничал.
1: Еще бы.
0: Радикальные методики.
1: Как-то всю жизнь заикание.
0: По-нашему, вот это по-пионерски.
1: Да.
0: По ленинским заветам. Ох, молодцы.
1: Наталья пишет, у нас рядом с домом был дом пионеров. Вот что мы сегодня, кстати, как-то редко вспоминали. Да, вот и Зорницу, и пионерские лагеря. Были же дома пионеров. Сколько там было разных кружков и мероприятий. Именно там я научилась вязать, шить, лепить из глины, дымковскую игрушку, макраме, кататься на коньках. Да все не перечислить. Помню этот дух дружбы и взаимопомощи. Старшие ребята возятся с малышней. У меня от пионерии остались самые светлые воспоминания.
0: Ну и судя по комментариям, у большинства именно так все и было. Особенно отдельное спасибо хочется сказать тем, кто фотографии свои присылал. Это очень мило. Дети такие в пионерских галстуках. Все это очень красиво. Но давайте теперь вручать главный приз этого утра за самую увлекательную, на наш со Светой взгляд, историю. И эту историю прислала Лидия. В общем, она рассказывала, что в их школе принимали в пионеры отличников учебы. Но тут она узнала о том, что в музее Краснодона, музее молодой гвардии, принимают в пионеры всех, но только тот класс, где нет троечников. И они всем классом подтягивали своих троечников, на переменах заставляли их там учить.
1: Да, учиться. Представляете?
0: Всю третью четверть, пишет, и начало четвертой. И вот 22 апреля, в день рождения Ленина, для них нанимают автобус, везут их в Краснодон, проводят экскурсию, показывают фильм, и в пионеры принимают весь класс. Такого в истории школы, пишет Лидия, не было. И потом она же ходила в пальто нараспашку, чтобы все видели ее пионерский галстук, и всем рассказывала, вот, мол, мне только 9 лет, а я уже пионер.
1: Вот это вот коллективная ответственность за то, что других подтягивали, за то, что вот прям такой комментарий просто пробивший
0: шикарный.
1: Нас, Дима, да. Вам достается от Радио 7 термостакан наш, дорогая, так что у вас теперь есть еще одна такая отличительная особенность, помимо, да, вот воли к победе и пионерского галстука когда-то тогда, вот теперь по-взрослому.
0: А что пили пионеры, кстати?
1: Что делали?
0: Пили. Что пили пионеры?
1: Ну, газировку.
0: Снежок, кефир. Что
1: нет,
0: пили пионеры?
1: Нет, да просто газировку. Ну, помнишь, были
0: колокольчик
1: такие...
0: Колокольчик Буратино.
1: Да, нет, ну, не знаю. У нас были в городе вот эти вот аппараты.
0: Со стаканами.
1: Автоматически, да, где стоял стакан. Общий на всех. Граненый. А дома у папы был сифон, который нужно было заправлять гильзами. Это тоже было очень вкусно.
0: Если бы ты сейчас еще сказала, что у тебя дома у папы стоял автомат как раз-таки такой с сиропами, я бы прям тебя зауважал вообще безмерно. Ну ладно, сегодня уважаем Лидию. Сегодня у нее стакан для самых разных напитков. Поздравляем всех пионеров, бывших, которых не бывает. Опять же, с Днем пионерии, с 19 мая. Пора прощаться. Краткая программа на ближайшие часы до конца часа этого. Танцевальная коллекция «Радио 7». Затем на старте часа каждого 7 песен без перерыва. В 17.00 с нами Олег Машков. Кстати, а он успел побыть пионером? Спросите
1: успел,
0: у него, кстати.
1: 100% успел.
0: Спросите у него спросите, лично, да, вечером. Ну, а мы со Светой прощаемся с вами до завтра. Кстати, друзья, к четвергу готовьте свою тему. В четверг тема от слушателей. Это уже послезавтра. Отмечайте либо нас со Светой там...
1: Либо в личку,
0: да,
1: пишите.
0: Да, либо в личку пишите. Вообще не стесняйтесь. Вдруг ваша тема как раз-таки выстрелит. Ну, в общем, все. На сегодня взвейтесь кострами. До завтра. Пока.
1: Пока.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. I've been married long time ago.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. До конца рабочей недели в столичном регионе будет держаться июльская жара с температурой воздуха до плюс 32. И при этом сегодня-завтра обещают без осадков. Ориентировочно первые дожди пройдут в четверг, и в пятницу в регион войдет прохлада. Вместо плюс 30 пообещали градусов на 10 поменьше.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Первый день двухдневного визита президента России в Китай. Это сегодня. Глава нашего государства, сообщается, прилетит в Пекин вечером, а далее в итоге будут заключать более 40 двусторонних соглашений. Это коснется торгово-экономического сотрудничества стран в целом, и еще отдельно выделяют вопрос нефтегазового сотрудничества. И очень любопытный момент. Россия и Китай заодно готовят большой политический документ о новом мироустройстве, то есть примут некую концептуальную стратегию в виде совместной декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Конкретика по всем договорам появится завтра днем, но пока в Кремле интригуют, что у России серьезные ожидания от предстоящего визита президента в Китай. Центробанк подготовил ряд важных изменений в правила ОСАГО, и тут, в частности, у водителей будет скоро право на возврат части страховой премии при отказе от автодоговора до начала его действия. Сейчас премия не возвращается, для сравнения, вообще, даже если автополис еще в силу не вступил, а вот ЦБ предлагает разрешить гражданам получать обратно уплаченную сумму только за вычетом 22%, потому что это будут расходы страховщиков. И вторая инновация, она будет связана с европротоколом. Из текста правил ОСАГО вообще уберут фиксированное указание на лимит выплаты в 200 тысяч рублей при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции в случае разногласий между водителями. Вместо этого оставят отсылку просто к закону об ОСАГО, по которому и будут устанавливать размер компенсации. Летние каникулы в этом учебном году, который уже подходит к концу, увеличили на 5 дней. Вот такое счастье появилось у школьников невыпускных классов, потому что уйдут они на отдых уже через неделю. Учебный процесс завершится для них 26 мая, это следующий вторник, и так решили сделать, потому что школы далее будут готовить свои помещения под пункты проведения госэкзаменов. Проведение ЕГЭ стартует с июня, и между окончанием учебного процесса и началом экзаменов образуется как раз несколько дней, которые и используют для подготовки образовательных учреждений к проведению тестирований. В итоге у учеников невыпускных классов появляется дополнительный период отдыха с 27 мая и далее на все лето. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
2: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Очень хотела квартиру в первом ДСК, но пока они хотели, май кончился, а с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
2: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
1: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
2: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
3: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
2: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
3: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ, АПД, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года, не оферта.
4: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бекметовым.
1: В музее-квартире Владимира Немировича Данченко новая экспозиция «Эвакуация». Это выставка, посвященная жизни художественного театра и в первую очередь его создателя во время Великой Отечественной и эвакуации в Нальчик. Экспозиция собрана из архивных документов, писем, фотографий и эскизов и показывает, как труппа продолжала выступать и выпускать спектакли даже в разгар эвакуации. Отдельный акцент сделан на творческих планах Немировича Данченко, его размышлениях о будущем МХАТа и переписке с актерами. В числе материалов – эскизы и документы постановок, включая кремлевские куранты, фронт и русские люди. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» снова на сцене театра МДМ. За прошлый прокат постановку успели посмотреть 1 200 000 зрителей, благодаря чему она попала в Книгу рекордов России. События спектакля разворачиваются в 80-е, эпоху смелых мечтателей, больших надежд и веры в скорые перемены. Это история о любви, дружбе и выборе, которая определяет судьбу, следовать ожиданиям или оставаться верным себе. На сцене оживает узнаваемый любимый Петербург с его романтическими крышами, дворами-колодцами, разводными мостами и Невским проспектом. А легендарные хиты группы «Секрет» в исполнении героев мюзикла снова звучат как голос бесстрашной молодости.
0: Радио 7.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру, бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Матуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». УГРН 128-770-040-30-40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
2: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusimp.su. Категория 6+.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда на горизонте, и вот о чем мы будем говорить целое утро завтра.
2: Завтра отмечается день рождения джинсов. Вещь важная, распространенная, базовая, я бы сказала. И будем спрашивать у нашей аудитории, будем спрашивать у вас, друзья, какой является главная вещь в вашей жизни.
1: Будем играть. И еще для вас синематека, разумеется, гороскоп и, конечно, лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Сегодня в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве небольшая облачность без осадков и плюс 30-32 градуса. Завтра в столице также небольшая облачность без осадков, ночью 15-17 градусов тепла, а днем плюс 30, плюс 32.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. Владимир Путин назвал особым характер отношений России и Китая. Это проявляется в атмосфере взаимопонимания, доверия и готовности вести уважительный диалог. Об этом президент сказал в преддверии своего визита в КНР. Глава государства добавил, что мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Президент отметил, что российско-китайский товарооборот давно превысил отметку в 200 миллиардов долларов, а взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. В Росреестре Москвы заявили о росте спроса на вторичное жилье. В апреле число сделок увеличилось на 11,5% по сравнению с мартом. Всего оформлено 13 520 договоров. Как сообщили РБК в столичном управлении ведомства, показатель на 18% превосходит данные за апрель прошлого года. Замглавы управления Мария Макарова отметила, что рост спроса указывает на то, что покупатели квартир чаще предпочитают приобретать уже готовое жилье, а не дожидаться завершения строительства. В Минпросвещении назвали регионы с рекордным числом победителей школьных олимпиад. Лидерами рейтинга стали Москва, Петербург, Татарстан и Московская область, уточнил глава ведомства Сергей Кравцов. Он добавил, что в мае завершился очередной цикл Всероссийской олимпиады текущего учебного года. В столице победителей призеров финала 1972 человека, на втором месте Московская область 578 человек, на третьей строчке Петербург 344 ученика. В интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил, что география Всероссийской олимпиады с каждым годом охватывает все больше территорий страны. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Каширки до Варшавки, на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе и от Дмитровки до Путилковского шоссе. Каширское шоссе есть проблемы от Шипиловской улицы до Хлебозаводского проезда, Новорязанское шоссе и Волгоградка медленно едут от Лыткаринского шоссе до Ташкентской улицы, а Ярославка от Болшевского шоссе до Фуражного переулка. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем удачного вторника!

0: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
2: А это мы еще посмотрим, папа.
3: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
4: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек? Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.

0: застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
0: Радио 7.
4: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда на горизонте, и вот о чем мы будем говорить целое утро завтра.
2: Завтра отмечается день рождения джинсов. Вещь важная, распространенная, базовая, я бы сказала. И будем спрашивать у нашей аудитории, будем спрашивать у вас, друзья, какой является главная вещь в вашей жизни.
1: Будем играть. И еще для вас синематека, разумеется, гороскоп и, конечно, лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Новый выпуск журнала «Психологис». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. Но 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве небольшая облачность без осадков и плюс 30-32 градуса. Завтра в столице также небольшая облачность без осадков, ночью 15-17 градусов тепла, а днем плюс 30-плюс 32.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Марат Хуснуллин сообщил о переносе сроков строительства трассы Джубга-Сочи. Этот проект отложили на 1-2 года. Проектирование в это время будет продолжаться. По словам вице-премьера, проект разделили на 8 этапов. Специалисты просчитают экономический и транспортный эффект от каждого из них. В зависимости от наличия финансирования будет реализовываться те или иные этапы. Хуснуллин добавил, что строительство обхода Адлера, одного из этапов будущей трассы, будет продолжаться несмотря ни на что. В России лыжные виды спорта объединили в одну федерацию. Принято решение о создании Федерации лыжных видов спорта и сноуборда. Главой новой организации большинством голосов делегатов избран зампредседателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В состав объединенной федерации вошли Федерация лыжных гонок, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Федерация сноуборда, Федерация фристайла, а также Российская Федерация горнолыжного спорта. В июне прямых рейсов из России за границу станет на четверть меньше по сравнению с зимним расписанием. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что без пересадок можно будет улететь в 32 страны. Но точный показатель зависит от того, восстановятся ли рейсы в Саудовскую Аравию. Эксперты объясняют сокращение направлений сезонностью, ценами на топливо, геополитикой и ограничениями на Ближнем Востоке. При этом, как пишет РИА Новости, россияне сейчас могут посещать без виз более 80 стран. Еще в 38 государств въезд оформляется по упрощенной процедуре. Ну а среди самых популярных направлений – Турция, Таиланд, Вьетнам, Египет, Индия и Китай.

0: А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Шерекоподшипниковской улицы до Ленинского проспекта, на внешней стороне ТТК от Краснопрудной до Шереметьевской улицы. На Варижское шоссе есть проблемы от поворота на Позняково до МКАД, Щелковское шоссе от границы Щелковского района до поворота на поселок Восточный, а Ярославка тормозит от МКАД до Северянинской эстакады. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7.
2: 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на nasko.dom.rf. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Друзья, я Константин Хабенский. И 2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке и 8000 свечей» от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на lumisfera.show 6+.
2: Тысячу гектаров с оливковыми рощами и хвойными лесами.
3: Белоснежные песчаные пляжи омывают ласковые волны Эгейского моря.
2: В живописной гавани качаются десятки роскошных яхт.
3: Эксклюзивный отдых на одном из лучших семейных курортов мира.
2: Sunny Resort. 5 отелей класса люкс на территории частного заповедника.
3: Невероятные возможности для семейного отдыха.
2: Туристическая компания Sodis. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Телефон 933-55-33. Sodis.ru.
4: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
5: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
6: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
7: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте nasko.dom.rf. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
8: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
9: Я же как ворона.
8: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104.7 FM.

0: законную собственность под 11,6% годовых.
1: Готово.
0: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
2: Господин юрист, написано же «на весь срок».
0: А что под звездочкой?
2: Ничего, это для всех. На весь срок.
0: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
3: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
1: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Матуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». Угаран 128-770-040-3040. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда на горизонте, и вот о чем мы будем говорить целое утро завтра.
2: Завтра отмечается день рождения джинсов. Вещь важная, распространенная, базовая, я бы сказала. И будем спрашивать у нашей аудитории, будем спрашивать у вас, друзья, какой является главная вещь в вашей жизни.
1: Будем играть. И еще для вас синематека, разумеется, гороскоп и, конечно, лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
8: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
7: Большая упаковка, длительный срок хранения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Сегодня в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве небольшая облачность без осадков и плюс 30-32 градуса. Завтра в столице также небольшая облачность без осадков, ночью 15-17 градусов тепла, а днем плюс 30, плюс 32.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. Владимир Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая. По словам президента, Москва и Пекин активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, действуют взаимный безвизовый режим. Российско-китайский товарооборот давно превысил отметку в 200 миллиардов долларов, а практически все взаиморасчеты ведутся в рублях и юанях. Напомню, сегодня Владимир Путин начинает официальный двухдневный визит в Китай. Стороны подпишут около 40 документов. Новостройки по итогам апреля подорожали на 10%. Показатели сравнивали с апрелем прошлого года. Аналитики Дом.РФ отметили, что с начала этого года цены поднялись почти на 3%, а за последний месяц на 0,5%. Индекс цен на первичном рынке рассчитывается по 71 региону страны. Самый существенный прирост среди всех субъектов у Москвы, где новостройки за год подорожали на 19%, с начала 2026 на 3,3%, а за апрель на 1,5%. Фестиваль настольного тенниса пройдет 31 мая в Лужниках. Он объединит около 7 тысяч спортсменов разного уровня подготовки. В прошлом году фестиваль установил мировой рекорд по числу игроков в одном турнире. Участие в нем приняли 5167 человек. В этот раз планируется установить новый рекорд. На арене появится 200 столов для настольного тенниса. Состязания пройдут по олимпийской системе до одного поражения в трех категориях: детский турнир, любительский турнир и ветераны. Чтобы стать участникам необходимо пройти регистрацию на сайте фестиваля. Для зрителей вход будет свободным. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Каширки до въезда в Бутово и от Ясенева до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от Дмитровки до Путилковского шоссе, от улицы Генерала Дорохова до Ленинского проспекта. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Хорошовского шоссе до Савеловской эстакады. На внешней стороне ТТК от Шмитовского проезда до Большой Тульской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем чудесного дня!

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама.
2: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusimp.su. Категория 6+. Радио 7 на семи холмах. 104,7.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых. Для всех. На весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Радио 7 на семи холмах. 104,7 FM. Онлайн радио7.ру и мобильное приложение «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда на горизонте, и вот о чем мы будем говорить целое утро завтра.
2: Завтра отмечается день рождения джинсов. Вещь важная, распространенная, базовая, я бы сказала. И будем спрашивать у нашей аудитории, будем спрашивать у вас, друзья, какой является главная вещь в вашей жизни.
1: Будем играть. И еще для вас синематека, разумеется, гороскоп и, конечно, лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на

0: сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
1: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
2: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня небольшая облачность без осадков и до 32 градусов. Завтра в Москве также небольшая облачность без осадков. Ночью плюс 14, плюс 16 градусов, а днем плюс 30, плюс 32.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Еще 74 тысячи многодетных семей в России получат единое пособие после смягчения критериев. В таких семьях проживают 230 тысяч детей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Ранее, напомню, был принят закон, который позволяет сохранить за многодетными пособия при небольшом превышении уровня дохода. С 22 мая социальный фонд начнет пересмотр отказов многодетным семьям, которые ранее обращались за назначением такой выплаты. Если семья проходит по новым правилам, то выплату ей назначат автоматически. Иран принял решение участвовать в чемпионате мира по футболу. ФИФА дала гарантии Тегерану, что будут соблюдены все права спортсменов. Об этом заявил представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. Он сообщил, что решение было принято по итогам переговоров в Турции, прошедших 3 дня назад. Напомню, чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в 3 странах – США, Канаде и Мексике. На групповом этапе Иран сыграет со сборными Новой Зеландии, Египта и Бельгии. Торговые павильоны «Ягодные сезоны» открылись на столичных улицах. Больше 300 брендированных точек расположены по всей Москве, рядом с жилыми районами, недалеко от станции метро и остановок наземного транспорта. Как сообщили в столичном департаменте торговли и услуг, в таких павильонах продают клубнику, малину, землянику, голубику, смородину, ежевику и другие ягоды из разных регионов России. По данным ведомства, первые ягоды в столицу привезли из фермерских хозяйств Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Херсонской областей, а также Крыма, Адыгеи и Дагестана. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Широкоподшипниковской улицы до Ленинского проспекта, от Хорошовского шоссе до Савеловской эстакады. На внешней стороне ТТК от Спартаковской площади до Шереметьевской улицы. МКАД, внутренняя сторона, толкаются от Ясенева до Боровского шоссе. На внешней стороне МКАД тормозят от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного дня.
0: Далее. На радио 7. 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
2: А это мы еще посмотрим, папа.
3: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
4: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
6: Таинственные Сейшелы.
7: Эти острова словно созданы для героев приключенческого романа.
6: Величественные гранитные скалы и неповторимые закаты.
7: Морские вояжи и романтические пикники на пляже.
6: Только здесь растет знаменитый орех Коко де Мер, из которого готовят любовное снадобье.
7: Гостей ждут роскошные отели и виллы, креольские рестораны и спа.
6: Содис – индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
7: Телефон 933-55-33.
6: Содис.ру.
8: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91 километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
9: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
10: Я же Капарона.
9: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру, бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить?

0: разницы платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «СЗПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 29 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
2: Радио 7 на семи холмах. 104.7 FM. Онлайн радио 7.ru и мобильное приложение «Радио 7».

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Сегодня в 19.00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня небольшая облачность без осадков и до 32 градусов. Завтра в Москве также небольшая облачность без осадков. Ночью плюс 14, плюс 16 градусов, а днем плюс 30, плюс 32.
0: В Москве 16 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Марат Хуснуллин сообщил о переносе сроков строительства трассы Джубга-Сочи. Этот проект отложили на 1-2 года. Проектирование в это время будет продолжаться. По словам вице-премьера, проект разделили на 8 этапов. Специалисты

0: Специалисты посчитают экономический и транспортный эффект от каждого из них. В зависимости от наличия финансирования будут реализовываться те или иные этапы. Хуснуллин добавил, что строительство обхода Адлера, одного из этапов будущей трассы, будет продолжаться, несмотря ни на что. В России появится сеть бесплатных центров бега. Масштабный проект представил глава Всероссийской Федерации легкой атлетики Петр Фродков. В первую очередь регионы, где уже сформированы активные беговые сообщества, есть запрос на развитие инфраструктуры. В их числе Курская и Ярославская области, Татарстан, Ставрополье и Алтайский край. Внутри центров оборудуют дорожки со специальным покрытием, спортивные залы, душевые, зоны отдыха, чтобы заниматься спортом мог любой желающий. Ближайшие два дня в столичном регионе пройдут без осадков. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, вторник и среда будут без осадков, и только в четверг по области местами возможны кратковременные дождь и гроза. Ну а в Москве преимущественно без осадков. При этом температура останется высокой, плюс 29, плюс 31 градус. В пятницу и субботу уже небольшой кратковременный дождь, также могут быть грозы и порывистый ветер. Погода останется теплой, если в начале недели температура будет превышать климатическую норму на 8-9 градусов, то к концу недели только на 3 градуса. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Ясенева до Боровского шоссе и от Алтуфьевского шоссе до Ярославки. На внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе, от улицы Генерала Дорохова до Ленинского проспекта. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Автозаводской улицы до Ленинского проспекта, на внешней стороне ТТК от Спартаковской площади до Новой Башиловки. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7.
2: 7 песен непрерывно.

Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61.

0: Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusimp.su. Категория 6+.
2: Матуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера, от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». УГРН 128 770 040 30 40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.

0: Трущик, группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, который вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
2: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Радио 7 на семи холмах. 104,7 FM. Онлайн радио 7.ру и мобильное приложение «Радио 7».

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Открывать дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
9: Уэйн Стамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: «Мари Клэр. Французский шик в России». Читайте в мае. Главная тема номера «Прайм Эра». Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay. Radio 7, о погоде.
2: Сейчас в Москве 32 градуса тепла. Будущей ночью осадков не ожидается. Минимальная температура в городе плюс 15-17. Днем небольшая облачность, также без осадков. Максимальная температура в столице плюс 30-32 градуса. Что касается ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Алтуфьевского шоссе до 99-го километра, на внешней стороне МКАД от Белой дачи до шоссе энтузиастов, на внутренней стороне МКАД от Молодогвардейской улицы до Строгино.
3: В Москве 5 вечера. И традиционно вечер начинает выпуск новостей, на этот раз в исполнении Дианы Макеевой. Диана, привет!
2: Привет, Олег, всем добрый вечер. Временное удостоверение личности начнут выдавать автоматически. МВД планирует утвердить новый бланк документа и обновить порядок его выдачи. Пока человек меняет паспорт, временное удостоверение ему оформят автоматически. Отдельного заявления подавать не нужно. Удостоверение потребуется, пока человек ждет новый паспорт. К примеру, при достижении 20 или 45 лет, смене фамилии или утере документа. Его выдают бесплатно. Он действует весь срок, пока изготавливают новый паспорт. Получив постоянный паспорт, удостоверение нужно будет сдать. Минпросвещение утвердило единую программу обучения по физической культуре для школ. Также идут работы над созданием учебника по предмету. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее стало известно, что в России разработан проект нового образовательного стандарта для старшеклассников, включающий 16 обязательных предметов. В перечень вошли русский язык, математика, информатика, история и прочие дисциплины. Также документ предусматривает изучение родного языка, родной литературы и второго иностранного языка. Таиланд разрешил россиянам продлевать без

0: Визовый режим еще на 30 дней. Для этого потребуется оплатить сбор в размере около $58. Как сообщили в МИДе Королевства, оформить продление можно в любом иммиграционном офисе до окончания срока действия безвизового штампа. Также для длительного пребывания туристам рекомендуют оформлять электронную туристическую визу. Ранее правительство Таиланда решило сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, в том числе России. Возвращаясь в российскую столицу, кондиционеры в вагонах поездов столичного метро переведены на летний режим работы. Об этом сообщили в Дептрансе. Кроме того, для увеличения воздухообмена специалисты сняли свыше 6 тысяч вторых дверей в вестибюлях и усилили тоннельную вентиляцию. При необходимости режим ее работы меняется. Сотрудники метро следят за температурой на станциях. Когда она поднимается выше 28 градусов, организуется раздача бесплатной воды пассажиров. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: А в начале следующего часа очередная порция новостей. Спасибо, Диана.
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
1: Ну что, друзья мои, как говорится, взвейтесь кострами синей ночи, и вот это вот все. С Днем пионерии всех причастных, 19 мая на календаре. Уверен, для многих граждан день знаковый. Ну и, как мы знаем, пионер — это же всем ребятам пример. Так что давайте уж сегодня покажем пример того, как нужно правильно и, что немаловажно, с удовольствием проводить вечер. 6:03 пополудни в Москве. Начинаем для многих и многих последний рабочий час на сегодня, в котором помимо лучшей музыки на все времена мы еще услышим и жизнеописание кого-то из великих. Маленькое биографическое расследование намечено на вторую половину этого часа, так что дождитесь, будет интересно. Ну а пока же давайте сразу на берегу договоримся, что вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым. Всем привет!

Вот знаете, у китайцев есть такая поговорка, мол, когда любишь, то и обезьяна кажется красавицей. В нашей культуре существует выражение «любовь зла полюбишь и козла». Ну и в принципе, во многих культурах подобные фразеологизмы имеются. Вот как раз-таки примерно об этом только что и пел Тедди Свимс, которого на Радио 7 послушали. Точнее, пел он о том, что подобная слепота, она, знаете ли, не вечна, нет. И со временем глаза все-таки открываются. Это действительно так. Вот учеными, например, давно доказано, что гормональная буря, которая случается на первых этапах отношений, действительно в определенном смысле человека ослепляет, точнее, лишает мозг способности к критическому анализу. И так, между прочим, уже происходит около 5 миллионов лет.

Это на минуточку. Как минимум, антропологи настаивают на этом. Да? Плюс-минус столько уже природа-матушка, как будто, знаете, специально человека ослепляет, подталкивая таким образом на скользкую дорожку размножения. Ну, собственно, за это ей можно сказать только спасибо, наверное. Иначе, если бы все ходили такие серьезные и со всех сторон рациональные, все взвешивали да обдумывали, то, мне кажется, человечество давно бы уже и вовсе вымерло. А это, согласитесь, было бы чертовски обидно. Как минимум, это самое человечество тогда не написало бы множество музыки, которую мы с вами и можем слушать здесь, на Радио 7. И далее в эфире появится Марайя Кэрри, а прямо сейчас Фил Коллинз на «Семи холмах». Добрый вечер.

Марайя Кэрри на радио 7. Touch my body, или трогай мое тело, да, по-нашему так песня называется. И вот, между прочим, господа, пожалуйста, имейте в виду, что это не просто женский каприз и прихоть, а жизненная необходимость, серьезно. Потому что барышни и правда, тактильность в виде объятий требуют не по прихоти, а она им нужна чуть более чем полностью. Да, вот те самые обнимашки. Казалось бы, мелочи, сущие пустяки. А нет, не так давно ученые проводили масштабный опрос, благодаря которому выяснилось, что женщины всех возрастов, у которых обнимают их благоверные, куда более удовлетворены и отношениями, и своей жизнью, в принципе. Да. Причем самый высокий балл из 5 возможных выставили те барышни, которым выпадает несколько объятий ежедневно. Средний балл составил 3,61, что соответствовало нескольким объятиям в неделю. Ну а дамы, на чью долю подобные нежности выпадают крайне редко, оценивают свое счастье в среднем на 2 с плюсом. Так что, мужчины, имейте в виду и помните, что тискать свою благоверную в объятиях необходимо. Во всяком случае, если вы хотите видеть рядом с собой счастливую женщину. Ну а тем временем, в столице уже 17:20. Всем привет и легкого вечера под музыку Радио 7.

0: Реклама.
1: Два моря. Средиземное и Эгейское.
0: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
1: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
0: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
1: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
0: Респектабельный семейный отдых в Турции.
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
2: 2 июня в Зеленом театре ВДНХ благотворительный концерт «Люмисфера» в пользу фонда Хабенского «Волшебная симфония в парке». На сцене народный артист России Константин Хабенский, детский хор, оркестр и приглашенные артисты. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
3: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
4: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также Booking и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
9: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
10: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
11: Я же как ворона.
10: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
12: Радио 7 на семи холмах. 104,7.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Его жизнь была стремительным забегом длиной в 34 года. Он походил на гоночный болид, который вечно куда-то мчался. Из Костромы в Ярославль, из Ярославля в Москву, оттуда в Петербург. И все это ради главного дела всей его недолгой жизни. Наш сегодняшний герой – создатель первого в стране профессионального театра Федор Григорьевич Волков. Федор с детства интересовался народными гуляниями и праздниками, а уехав в Москву, где собирался обучаться промышленности, увлекся больше студенческими театральными представлениями, нежели производством. В 1746-м поездка в Петербург по купеческим делам определила судьбу Федора окончательно. Увидев придворный театр, Волков понял, что торговля его больше и вовсе не интересует. Он вернулся в Ярославль, переоборудовал старое амбар под сцену и 4 года спустя дал первое представление. Волков сам переводил пьесы, ставил спектакли и сам же в них играл. Слава о ярославских комедиях дошла аж до Елизаветы Петровны. И вскоре вся труппа во главе с Федором Волковым уже играла перед императрицей и двором. Обучение танцам, языкам и декламации в Петербурге сделало из ярославских самородков настоящих профессионалов. После этого указом об учреждении русского для представления трагедии и комедии театра Волкова официально назначили актером, а позднее и директором этой махины. Когда к власти пришла Екатерина II, то именно Волкову поручили организовать ее коронацию. Федор придумал устроить настоящий маскарад.

0: маскарад под названием «Торжествующая Минерва». Он превратил всю Москву в театральные подмостки, задействовал 5000 человек и лично контролировал изготовление буквально каждой маски. Во время представления Волков, не умеющий останавливаться и беречь себя, сильно простудился, и через несколько дней его не стало. Ему было всего 34. Волков легализовал театр и превратил его из крепостной забавы в государственный институт. Федор Волков. Человек с большой буквы.
1: Человек с большой буквы. На радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Гвен Стефани на Радио 7. The Sweet Escape, или же «Сладостное избавление». По-нашему так эта песня называется. И знаете, мне кажется, эти слова очень даже применимы к текущему моменту. Ну, серьезно. Потому что в столице уже 17:48, и через считанные минуты миллионам граждан предстоит сладостное избавление от своих трудовых обязанностей. Да, рабочий день стремительно близится к логическому завершению. Ну, а черту под ним подведет коллектив с названием Blues System. А прямо сейчас Headway на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.
2: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
5: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
7: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Ура! Премия!
16: И мне пришла!
15: И мне!
17: ВТБ платит премию! Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате! И так каждый месяц! Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции! Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
16: О, да!
18: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Ну что, судя по прогнозам, лето продолжается. Завтра синоптики опять до 32 выше 0 в Москве обещают. При этом перемена облачное небо, преимущественно без осадков, и ветер обещается дуть со скоростью не более 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 6 вечера. Вот и наша горлица от мира новостей Диана Макеева, которая по зернышку собирает новости и нам их рассказывает. Привет, Диана, что в мире происходит?
4: Привет, Олег, всем добрый вечер. ЕС хотят продлевать антироссийские санкции раз в год. Сейчас процедура проводится каждые 6 месяцев, сообщает политика со ссылкой на еврочиновников. Ее изменение может упростить процесс принятия решений внутри Евросоюза. По данным издания, обсуждение инициативы запланировано на следующий месяц в Брюсселе. Источники среди европейских чиновников утверждают, что идея появилась во время подготовки к саммиту ЕС, который должен пройти в середине июня. Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира. С начала апреля он укрепился по отношению к доллару на 12%, что стало лучшим показателем среди мировых валют. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Курс российской валюты к американской упал до самого низкого уровня с февраля 2023-го. Такую динамику связывают с высокими ценами на энергоносители в условиях конфликта между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой. Отмечается, что несмотря на прогнозы экономистов, рубль укрепляется уже второй год подряд. В России хотят усилить профилактику киберпреступлений. Законопроект об этом уже прошел первое чтение в Госдуме. Сейчас в федеральном законе есть профилактика терроризма и экстремизма, а киберпреступлений в этом перечне пока нет. Новый документ должен закрыть этот пробел. По словам зампреда Комитета Госдумы по молодежной политике Александра Толмачева, власти также работают над концепцией цифровой грамотности. Речь идет о единых правилах безопасного поведения в интернете. Депутат также отметил, только за прошлый год было возбуждено 675 тысяч уголовных дел. Суд в Испании оправдал колумбийскую певицу Шакиру по делу о налоговом мошенничестве и отменил штраф в размере более 55 миллионов евро, который налоговое ведомство страны назначило в 2021 году. Власти не смогли доказать, что Шакира провела в Испании более 183 дней в 2011-м, как того требует испанское законодательство для признания ее налоговым резидентом страны. Отмечается, что суд рассмотрел апелляцию исполнительницы и обязал казначейство вернуть ей

0: более 60 миллионов евро с учетом процентов. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на Семи холмах».
1: «Вечер на Семи холмах». Олег Машков.
2: Ну что ж, если часы не врут, то в столице уже 2 минуты шестого пополудни, а значит и с очередным рабочим днем мы с вами вроде бы разобрались. Надеюсь, что его окончание вы встречаете как минимум без нервного тика, но как бы там ни было, уверен, компания «Радио 7» обязательно подуспокоит расшалившиеся за день нервишки. Ну а еще кто-то из вас и подарком обзаведется. Да, таковой имеется в копилке игры «Третий лишний», которая стартует в ближайшее 10-минутку. Осталось самая малость его забрать, так что дождитесь. Ну а во второй половине часа наш тревел-эксперт, преисполненная неги Ольга Яковина, обязательно поделится полезной информацией со всеми любителями путешествий. Ну а пока продолжим наше путешествие по миру музыки и через несколько минут послушаем Бон Джови, а прямо сейчас Ронан Китин на Радио 7. Добрый вечер.

Бон Джови на радио 7. Always. Или же всегда. По-нашему так получается. И вот знаете, мне кажется, это слово очень даже применимо к радио 7. Ну, потому что серьезно. У нас всегда звучит только лучшая музыка на все времена. Мы вам всегда рады. Ну и всегда с удовольствием раздаем подарки. Вот, собственно, один из таковых совсем скоро разыграем в третий лишний. И сегодня на кону у нас термостакан от Радио 7, да. Чудесная вещь, вот по собственному опыту могу сказать, недавно обзавелся таковой и безмерно счастлив. Вот, собственно, это счастье совсем скоро выпадет кому-то из вас тоже. Если желаете это чудо чудесное получить, то прямо сейчас отправляйте заявку на участие в игре. Любое сообщение, главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru вы его отправили. Ну и если оно окажется седьмым, то играть будем именно с вами. Причем неважно, где вы живете, помните, пожалуйста, о том, что у нас чертовски длинные руки. Они дотянутся до любого уголка России, и туда мы подарок вам отправим. Ну а тем временем в столице 18 часов 11 минут и 55 секунд, и именно с этого момента начинаю отсчет того,

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет юрист из Москвы по имени Мария. Мария, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Мария. А вот смотрите, вы как юрист, наверное, имеете какое-то опосредованное отношение к сегодняшнему празднику. Сегодня на календаре отмечается Всемирный день честной игры. Вот скажите, вы всегда по-честному играете?
2: Стараюсь.
1: Ну, зато честно. И вот давайте тогда так, Мария, как бы вы хотели сегодня поиграть в третий лишний? Честно или с подсказками?
2: Ну, с подсказкой проще, конечно.
1: Ну, это проще. А как вы хотите?
2: Честно.
1: Ну, ладно, все равно подсказку я вам дам. Смотрите, три слова имеется, смею утверждать, якобы каждое из них — это название какой-то спортивной игры. И вот тут, внимание, подсказка. Угу. Одно слово лишнее, и вам нужно его назвать. Что не спортивная игра?
2: Отлично.
1: Кабади, хорнусен или параклет? Вот как думаете? Да, кабади, хорнусен или параклет. Что лишнее, что не спортивная игра?
2: Параклет.
1: Это ваш ответ? Простите меня за такую рифму.
2: Да.
1: Да?
2: Да.
1: Ну и все. Ну и хотелось бы, конечно, подольше с такой приятной дамой поиграть, но нет. Потому что ответ-то правильный. Параклет.
2: Это
1: человек, который призван помочь или утешить. Ну, собственно, вас утешать не надо. Вас нужно всячески поздравлять, потому что вам достается термокружка от... Нет, термокружка.
2: Да, вот,
1: вот знаете, я вас чуть не обманул. Термостакан. Потому что у кружки есть ручка, а у стакана этой ручки нет. Но, тем не менее, вещь препрекраснейшая. А вот смотрите, по играм. Кабади. Это командная игра, сочетающая элементы борьбы, регби и пятнашек. Uh-huh. Хорнус. Это швейцарский командный вид спорта, похожий на комбинацию гольфа и бейсбола. Но что-то мне подсказывает. Лучшая игра из всех возможных — это какая? Ну, третий, как? Вот и правильно, все. Поздравляю вас, Мария, и с вашего позволения вернемся к лучшей музыке на все времена. И в ближайших планах у нас имеется Ингрид. А прямо сейчас «Статус Кво» на Радио 7. Добрый вечер.

0: О хитросплетениях вечернего трафика нам расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Сколковского шоссе до Варшавского шоссе, на внутренней стороне МКАД от Сколковского шоссе до Строгино, от Толтуфьевского шоссе до Ярославского шоссе, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Краснопрудной улицы до Ленинградского проспекта. Я желаю вам удачи в пути и хорошего настроения. Это Радио 7 на Семи Холмах.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
3: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
5: А это мы еще посмотрим, папа.
6: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
7: Натуци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера, от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». Угран 128-770-040-3040. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
8: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
9: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
10: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
11: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Туристам без собственных автомобилей бывает непросто исследовать интересные уголки, лежащие в стороне от популярных маршрутов. Но в Калининградской области для этой проблемы нашли удобное и бюджетное решение. С мая и до конца сентября специально для туристов здесь запускают сезонные рельсобусы. Это что-то вроде маленьких электричек на 1-2 вагона, которые ходят по выходным и праздникам. На одном таком рельсобусе можно доехать до города Железнодорожный, где вот уже несколько лет реализуется уникальный проект по возвращению городку его довоенного европейского облика. Возвращают на мостовые брусчатку, реконструируют средневековые замки, кирхи и мельницы, приводят в порядок старые домики под черепичными крышами. И посреди этого колоритного антуража резиденты проекта «Город-театр» разыгрывают уличные спектакли. Другой рельсобусный маршрут позволяет добраться из Калининграда до Краснолесья, самой отдаленной части Калининградской области, куда редко заглядывают туристы. А меж тем, Краснолесье – это бывшая Раменская пуща, древние охотничьи угодья магистров Тевтонского ордена. Красивейший лес со множеством озер, объявленный сегодня национальным парком. Здесь много уединенных гостеприимных

0: гостевых домов и маленьких поселков с душевными музеями, лавками крафтовых сувениров и специальной гастрономической программой «Вкусы Виштынецкой возвышенности», в рамках которой местные жители угощают гостей своими фирменными домашними блюдами, устраивают настоящие домашние пиры и ярмарки. Расписание рельсобусов рассчитано таким образом, что в обе локации из Калининграда можно съездить одним днем, а по дороге еще сделать по маленькой остановке в Черняховске, Гусеве и Нестерове и познакомиться со всей впечатляющей калининградской глубинкой. Отличный план на уикенд.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

Sonic на радио 7, Sky или же Небеса, по-нашему так называется, это даже не песня, а настоящий гимн осознанности. Потому что рефреном в этой песне повторяется, мол, я знаю, чего хочу, и знаю, что это нужно.

0: любимых баллад Эда Ширана, а именно «Perfect» здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24 – мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты, видеозвонки, каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
2: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
3: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже.
9: 16+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Судя по прогнозам, жара в столице надолго. Как минимум завтра синоптики также обещают до 32 выше 0. При этом перемена облачная, небо, осадков не предвидится. А ветер будет дуть со скоростью в районе 3-5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера. О том, что в мире происходит, нам расскажет Диана Макеева. Диана, привет.
4: Привет, Олег. Всем добрый вечер. В России могут ввести студенческую ипотеку с первоначальным взносом в 3% от стоимости жилья и ставкой 6%. Инициатива, о которой пишет ТАСС, была предложена лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Если идея реализуют, при покупке квартиры стоимостью 7 миллионов первоначальный взнос будет 210 тысяч рублей. В соцсетях реакция на предложение оказалась неоднозначной. Часть пользователей поддерживают идею, отмечая, что текущие условия ипотеки фактически недоступны для студентов и молодых специалистов. Другие указывают на то, что низкий первоначальный взнос может привести к образованию пузыря на рынке недвижимости и росту просроченной задолженности. Столичная госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратными в жаркую погоду. ГАИ рекомендует автовладельцам контролировать температуру в салоне машины, следить за техническим состоянием транспортного средства и иметь при себе запас воды и других прохладительных напитков. Водителям с сердечно-сосудистыми проблемами и метеозависимым советуют взять с собой необходимые медикаменты. Также нельзя оставлять детей и животных без присмотра в салоне авто. Сейчас в российской столице 29 градусов тепла. Высокоскоростной стабильный интернет появится в Сапсанах и Ласточках. Как сообщили в пресс-службе РЖД, план предусматривает поэтапное обеспечение поездов доступом в сеть. Ожидается, что тестовые испытания начнутся уже в текущем году и продлятся вплоть до конца будущего. В целом планируется оснастить специальным оборудованием 135 поездов. После Сапсанов сообщение Москва-Петербург терминалы спутниковой связи установят в Ласточке, которые следуют по маршрутам из Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново и Минска, а также из Питера до Валдая, Пскова и других городов. Каждый пятый российский школьник зарабатывает деньги самостоятельно. Как выяснилось в ходе исследования, наиболее популярными направлениями для заработка стали помощь в семейном бизнесе, работа в ресторанах и кафе, работа вожатого или помощника педагога, а также фриланс в дизайне, копирайтинге, ведении соцсетей и репетиторстве. Расходы школьников в первую очередь связаны с их повседневной жизнью. Чаще всего они тратят деньги на еду и кафе, одежду, обувь и развлечения. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и вечер на Семи холмах.
2: Спасибо, Диана. Ждем тебя в начале следующего часа.
0: Вечер на Семи холмах. Олег Машков.
2: А вот знаете, некоторые исследования ученых утверждают, якобы вторник – это самый сложный день для работающего человека на неделе. Но, с другой стороны, еще есть исследования, которые показывают, что отрезок времени с 19 до 20 часов является самым счастливым для человека. Так что минус на плюс, ну, выходит хотя бы где-то близко к нулю. Поэтому надеюсь, что этот день не особо довел вас до дрожащих ручек и бегающего взгляда. Выдыхайте, друзья мои. Все, уже позади остались всякие рабочие проблемы, суета, которая вся связана с производственным процессом. Так что, мне кажется, имеем мы полное право расслабиться да провести этот вечер в свое удовольствие. Ну, правда же. А какое удовольствие, спрашивается, без музыки Радио 7? Вот и я думаю, что никакого, поэтому давайте к ней и вернемся. И далее в эфире сэр Элтон Джон и Дуа Липа, а прямо сейчас Майкл Донстер Рок на Радио 7. Добрый вечер.

сэр Элтон Джон и Дуа Лип на Радио 7 пели только что о холодном-холодном сердце. Ну и знаете, вот казалось бы, с одной стороны, такое себе сердце же должно быть, как пламенный мотор, горячий, и вот это вот все. Но, учитывая погоды, которые сейчас стоят на улице, в Москве, во всяком случае, холодное сердце уже, наверное, конкурентное преимущество, потому что жара неимоверная. Кстати, будьте аккуратны, друзья мои, я вот посмотрел, медики настаивают, что когда на улице устанавливается жара, то основная проблема для человека заключается в том, что в воздухе становится чертовски мало кислорода, да, гипоксия так называемая. Поэтому, вот, господа и дамы, если есть среди нас курильщики, очень хочется вам сказать, что давайте хотя бы на время этой аномальной жары как-то постараемся ограничить себя в этой дурной привычке, потому что и так дышать нечем, а табак тоже вам не добавит здоровья. Вот, кроме шуток. Поэтому, пожалуйста, берегите себя. Ну, а мы будем оберегать вашу нервную систему и делать это будем, как всегда, с помощью лучшей музыки на все времена. И из таковой далее в эфире появится Дэрен Хейс, затем Тину Тернер обязательно послушаем. Ну, а прямо сейчас Мадонна здесь на Радио 7. Добрый вечер.

Тина Тернер на радио 7. I don't wanna lose you. Или не хочу тебя терять. Ну, собственно, здесь, я думаю, никто не удивится подобной фразе, потому что от чего? А от любви отказываться чертовски сложно, ну и, наверное, глупо. Поэтому берегите то, что у вас имеется. А вот если вдруг кто-то из вас сейчас находится в разряде одиноких волков или волчиц, то, знаете, мне кажется, сегодня очень даже подходящий день для того, чтобы это безобразие исправить. Потому что сегодня на календаре такая дата, как «День парусов на горизонте». Безмерно романтично звучит, ну правда же? И мне кажется, что в этот день каждая осоль должна дождаться своего Грея, каждый Грей вернуться из плавания, и вот это вот все. Поэтому, друзья мои, ну, любите друг друга. И, пожалуйста, не забывайте при этом любить и Радио 7. Мне кажется, в этом случае обязательно будет вам счастье. Ну, а счастье музыкального характера далее нам обеспечат Зайн и Сия, также Ленни Кравиц все непременно в эфире появится. Ну, а прямо сейчас предлагаю прислушаться к британскому деятелю искусств по имени Мика, который настаивает «Relax, take it easy» или «Расслабься, попроще». И именно с таким девизом и предлагаю продолжить этот вечер здесь, на Семи Холмах.

0: о вечернем трафике нам расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе, от Можайского шоссе до Строгино, на внешней стороне МКАД от Боровского шоссе до Ясенева, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Шмидтовского проезда до Большой Тульской улицы. Я желаю вам удачи в пути и хорошего настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Реклама. Тысячу гектаров с оливковыми рощами и хвойными лесами.
3: Белоснежные песчаные пляжи омывают ласковые волны Эгейского моря.
2: В живописной гавани качаются десятки роскошных яхт.
3: Эксклюзивный отдых на одном из лучших семейных курортов мира.
2: Sunny Resort. 5 отелей класса люкс на территории частного заповедника.
3: Невероятные возможности для семейного отдыха.
2: Туристическая компания Sodis. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Телефон 933-55-33. Sodis.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
7: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
8: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
9: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на mhat.ru. 16+.
10: Радио 7.

0: Лени Кравец на Радио 7 пел только что, мол, ничто не закончено, пока не закончено. Ну, да, это дословный перевод. Но смысл песни в том, что не надо опускать руки и сдаваться. Вот, знаете, это действительно так. От нашей надежды зависит очень-очень многое. Это еще в 50-х годах прошлого века доказал ученый по имени Курт Рихтер, который довольно-таки жестокий эксперимент провел. Вот этот сумасшедший гений брал лабораторных мышек, бедняжек, и бросал их в ледяную воду. И потом смотрел, сколько же мышки будут пытаться спастись, пока не сдадутся. Ну и первый раз мышки сдавались через 15 минут, но этот злодейски настроенный ум от науки мышат вылавливал, отогревал их, и потом через какое-то время эксперимент повторял заново. И вот как вы думаете, эти мышки сколько уже барахтались во второй раз? Так вот, смотрите, целых 60 часов вместо 15 минут. Представляете, какая колоссальная разница, когда у тебя есть надежда. И вот, друзья мои, пожалуйста, не забывайте, ничто не закончено, пока вы живы. Поэтому дерзайте, все у вас обязательно получится. Как минимум помните, что я в вас верю. Ну, а также я верю в то, что на Радио 7 звучит только лучшая музыка на все времена. К ней, собственно, и вернемся, с вашего позволения. И далее в эфире Simply Red, затем Марк Коэн и Бонни М, а прямо сейчас Art of Noise на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Слушайте, ну, небесная канцелярия расщедрилась на прогнозы, это правда. Завтра опять до 32 со знаком плюс в столице. При этом переменно облачное небо, осадков не предвидится. И ветер особо докучать не будет, в районе 5 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 8 вечера. Прямо сейчас свежие новости от Дианы Макеевой. Хочется верить, что не худшие из возможных. Привет, Диана.
3: Все хорошо. Привет, Олег. Всем добрый вечер. Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай. Российский президент посещает страну по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. У лидеров запланированы переговоры, в ходе которых будет подписано около 40 документов. Они коснутся укрепления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия стран. Президент России также проведет отдельную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Завтра вечером состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а заключительным пунктом рабочей программы станет беседа Владимира Путина с председателем КНР за чаем. В России предлагают ввести систему оповещения о новых законах на госуслугах. С такой инициативой депутаты обратились в Минцифры. Если идею поддержат, пользователи смогут получать сообщения о важных изменениях по выбранным темам. Среди них налоги, пенсии, жилье, водительские права, образование, здравоохранение и трудовые отношения. В уведомлениях укажут, с какой даты действует новое правило и кого оно касается. По мнению авторов инициативы, это поможет россиянам не пропускать сроки обращений за мерами поддержки и заранее узнавать о новых обязанностях. В московских школах начались последние звонки. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки. Мероприятия будут проходить до конца месяца. Дату и формат каждая школа определяет сама. Для выпускников это последний школьный праздник перед экзаменами. Как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, в этом году выпускниками станут больше 223 тысяч девятиклассников и одиннадцатиклассников. Ну а выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня. Российские туристы смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде без выезда из страны. Об этом сообщили в МИД Королевства. Дополнительно безвиз можно увеличить на 30 дней. Стоит услуга чуть больше 4000 рублей. Ее можно оформить в любом иммиграционном офисе до истечения срока действия безвизового штампа. Ранее стало известно, что власти Таиланда решили сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней для иностранных туристов, в том числе из России. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: Спасибо, Диана. Ну и спасибо этому миру, который, судя по выпуску, с ума пока сойти не удосужился.
0: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
1: Ну что ж, друзья мои, 20:03 в столице. Провожаем с вами очередной день.

день, на этот раз второй рабочий на неделю. Так что еще на шажочек, но ближе к уикенду мы с вами все-таки стали. Мне кажется, не худшее из возможных новостей, это действительно так. Ну и опять же, зачем о не худшем, когда мы можем с вами говорить о лучшем, а точнее о лучшей музыке на все времена, который и предлагаю этот вечер продолжить. Далее у нас запланирован Брайан Адамс, затем Ариана Гранде и The Weeknd в эфире появятся, а пока же Дабас на Радио 7. Добрый вечер.

Ариана Гранде и The Weeknd на Радио 7 пели только что, мол, «Love me harder» или «Люби меня сильнее, да, а то уйду от тебя совсем». Ну, такое себе, если честно, попахивает откровенным шантажом, который, на мой скромный взгляд, с настоящей любовью, ну уж никак не сочетается, серьезно. Хотя, знаете ли, вот любовь в наши времена, она, в принципе, подвергается всевозможным нападкам, и очередная угроза большому и светлому чувству теперь имеется со стороны искусственного интеллекта. Серьезно. Вот из Китая это безобразие распространяется, потому что там набирает популярность тренд на создание копий бывших партнеров, созданных с помощью искусственного интеллекта. Да, пользователи делают цифровые версии своих бывших, которые имитируют манеру общения, голос и поведение, даже туда загружают личные переписки, данные из соцсетей и фотографии, чтобы было максимально похоже. Ну и таким вот образом как-то сосуществуют с видимостью второй половинки. Ну, безобразие какое-то, серьезно. Откровенный суррогат, друзья мои. И глупости. Но ведь ничто не заменит тепла человеческого сердца, правда? И надеюсь, что у вас таковое близкое и родное сердечко имеется. А если нет, то появится в ближайшее время. Ну а в ближайшие минуты в эфире появится Лаура Паузини и прямо сейчас Роберт Майлз на Радио 7. Добрый вечер.

«It's not goodbye» или «Мы не прощаемся». В переводе на русский так называется песня Лауры Паузини, которую на «Радио 7» послушали. И вот знаете, буквально сейчас на глаза попался список того, с чем среднестатистическому человеку попрощаться тяжелее всего. Но речь в этом списке не о любимых людях или каких-то там порочных привычках, а о продуктах, которые вызывают зависимость и привыкание. Ну и, конечно, что, первым, наверное, в голову приходит кофе. Правда же? И это действительно так. Нейрогастроэнтерологи утверждают, что кофе, равно как роллы и сыр, вызывают у человека зависимость сильнее, нежели сахар, на который мы подсаживаемся с неимоверной легкостью. Вот по заявлению деятелей от медицины, при отказе от этих продуктов у нас возникает эдакий синдром отмены и практически настоящая ломка. Потому что, действительно, согласитесь, отказаться от кофе, ну, кофеманы поймут, попросту невозможно. Причем, как настаивают медики, кофе чаще вызывает психологическую зависимость, а вот роллы, снеки, сыры и колбасы уже физическую. Все из-за усилителей вкуса, которые там имеются, и жестко воздействуют на рецепторы, буквально подсаживая на такую еду. Поэтому, друзья мои, давайте уже будем как-то поаккуратнее, более трепетно, что ли, подходить к тому, что мы поглощаем. Ну и помнить, что любая зависимость — это не очень хорошо. Ну, конечно, есть и исключения. Например, зависимость от музыки «Радио 7», я считаю, вполне нормальной. И давайте дальше и будем слушать ту самую, но лучшую музыку на все времена. В ближайших планах у нас Джей Ло и Джо Дассен. А прямо сейчас Фредди Меркьюри на «Радио 7». Добрый вечер.

0: прямо сейчас Диана Макеева расскажет нам о столичном трафике.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Алтуфьевского шоссе до 99-го километра, на внутренней стороне 3-го транспортного кольца от Шмидтовского проезда до проспекта Мира, на внешней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до Щелковского шоссе, от Ленинского проспекта до Ясенева. Я желаю вам удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
6: Я же как ворона.
5: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: Радио 7.
7: На Семи холмах.
2: 104.7 FM.

«Индийское лето». В переводе на русский так называется песня Джо Дассена, которого на Радио 7 послушали. Ну и сейчас, да, практически уже индийское лето в столице воцарилось, потому что плюс 32, и это 19 мая, ну, уже всячески намекает на то, что климат действительно меняется. И вот, между прочим, климатологи утверждают, что эта тенденция продолжится, и в Москве уже через несколько лет погода будет напоминать центрально-чернозем, а в будущем, через 5, 10, 15 лет, уже Москва будет по климату больше похожа на Сочи. Ну, с одной стороны, не худший город, на который может быть похожа столица в плане погоды. Еще бы море здесь какое-то выкопать, и все, и уже радость, да. Ну, а пока давайте вернемся к радости музыкального характера и послушаем «Huge Overkill» прямо сейчас, здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Все-таки влюбиться чертовски легко. Вот об этом сейчас Оливия Дин пела на Радио 7. И знаете, легко-то оно, конечно, легко, да, но при этом страшно, серьезно. Поэтому, собственно, наверное, любовь и есть чувство, которое доступно исключительно людям крепким духом. И надеюсь, что вы из этой категории. Ну а тем временем в столице уже без 10:09 пополудня, а значит, пришло время прощаться. Как всегда, до завтра, до 5 пополудня. Перед этим день начинаем все непременно в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. Ребята, в 7 часов утра ждут вас в эфире. Ну и, наверное, все. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда на горизонте, и вот о чем мы будем говорить целое утро завтра.
2: Завтра отмечается день рождения джинсов. Вещь важная, распространенная, базовая, я бы сказала. И будем спрашивать у нашей аудитории, будем спрашивать у вас, друзья, какой является главная вещь в вашей жизни?
1: Будем играть. И еще для вас синематека, разумеется, гороскоп и, конечно, лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: А тем временем синоптики обещают завтра опять до 32 выше 0 в столице. При этом переменно облачное небо, преимущественно без осадков. И ветер будет дуть со скоростью не более 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда на горизонте, и вот о чем мы будем говорить целое утро завтра.
2: Завтра отмечается день рождения джинсов. Вещь важная, распространенная, базовая, я бы сказала. И будем спрашивать у нашей аудитории, будем спрашивать у вас, друзья, какой является главная вещь в вашей жизни.
1: Будем играть. И еще для вас синематека, разумеется, гороскоп и, конечно, лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Как утверждают синоптики, завтра в Москве опять до 32. При этом переменно облачное небо, осадков не предвидится, и ветер обещается дуть со скоростью не более 5 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее. Целый час. Только музыка. На Радио 7.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда на горизонте, и вот о чем мы будем говорить целое утро завтра.
2: Завтра отмечается день рождения джинсов. Вещь важная, распространенная, базовая, я бы сказала. И будем спрашивать у нашей аудитории, будем спрашивать у вас, друзья, какой является главная вещь в вашей жизни.
1: Будем играть. И еще для вас синематека, разумеется, гороскоп и, конечно, лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Завтра в Москве, по прогнозам, будет переменно облачно. Осадков не предвидится. При этом до 32 с плюсом на термометрах. И ветер не более 5 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

je te désire. Prends-moi, je suis à toi.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда на горизонте, и вот о чем мы будем говорить целое утро завтра.
2: Завтра отмечается день рождения джинсов. Вещь важная, распространенная, базовая, я бы сказала. И будем спрашивать у нашей аудитории, будем спрашивать у вас, друзья, какой является главная вещь в вашей жизни.
1: Будем играть. И еще для вас синематека, разумеется, гороскоп и, конечно, лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на радио 7.

Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик.

Москве полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.